радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговый у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Доброе утро после длинных выходных, 7.01 у нас в Петербурге, мы здесь и начинаем. Ребята, конечно же, у нас впереди два гороскопа, рубрика «Я в эфире» с голосовыми сообщениями, тему придумаем, про инвестиции поговорим, сыграем в скорость звука сегодня, ватафакты, психологом пообщаемся и горячие новости. Все это впереди, как обычно, начинаем с «Есть поводов» на 15 июня 2026 года, и это понедельник.
1: Какой может быть повод, ребят, вы вообще... Три дня как отдыхали? Вы помните? Помните, что была рабочая неделя короткая?
2: Мы не отдыхали.
1: Серьезно?
2: Мы нон-стопом работали.
1: Три выходных у тебя пролетели незаметно?
2: Я просто стоял в радио, разговаривал. Ходил по окнам, стучал.
1: Да?
2: Говорил, типа, привет, сегодня вас ожидает два гороскопа. Они говорят, ты что, обнаглел, что ли? Время 7 утра.
1: Эфир вне эфира?
2: Да, я продолжаю работать.
1: Сегодня Международный день прогулки.
0: Замечательно.
1: Может быть, можно прогулять что-то?
0: Или погулять где-нибудь. Праздник мужских недостатков. Придумали все-таки.
2: Не существует такого праздника.
0: Конечно. Это все придумали девушки.
1: В смысле?
0: Больше некому.
1: Что вы придумали?
0: Вы очень много придумываете. Всемирный день ветра сегодня. Замечательно.
2: День ветра. Какой-то ветер.
1: Опять мы придумали?
0: Это нет, это мы, скорее всего. День создания юнацкого движения в России, кстати. Юных натуралистов сегодня можно поздравить с этим праздником.
1: А день придумывания новых созвездий. Везде. Девушки, парни? Ну, девушки, наверное.
2: Кто придумал этот праздник?
1: Да.
0: Парни.
2: Я думаю, что... Не, это...
1: Ну, вы где-нибудь видели парня, астролога или таролога? Я нет.
2: Причем не астролог, это астрономы.
1: Ну, хорошо.
2: Смотри, какая... Зачем девушки придумывают созвездия? Это парню нужно, смотри, это...
0: Звезду подарю тебе, да?
2: Да.
0: Та история.
1: Я купил тебе звезду.
2: Плешивый кот, это вот тебе, вот, можно сказать, парень.
1: Большая медведица, хотел сказать.
0: Всемирный день пожертвований сегодня, замечательно. 16 лет как празднуется еще, ну пусть дальше празднуется. Сегодня Международный день женщин в горнодобывающей промышленности. Важный, кстати, день.
1: А английский кокер-спаниель, сегодня его день.
0: Ну, неплохо, неплохо. Праздника нет, да, который могли бы зацепиться, но ладно. У тебя же был вчера день рождения, правильно? Аня, с днем рождения.
2: С прошедшим тебя.
0: Вот, поэтому Аню можно поздравлять в чате мобильного приложения рекорда, и тему предлагаю такую. Какая вы Аня сегодня, да?
1: Что?
0: Да, пусть голосовыми, какая вы Аня этим утром присылайте. Какая хотите. Она оценит, выберет победителя и петюлю даст, может быть. Поэтому голосовыми ждем в чате мобильного приложения рекорда. Вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 июня сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы будете следовать всякой букве закона.
1: Тельцы, перед тем, как отвечать на задаваемый вам вопрос, внимательно проанализируйте его на предмет наличия тайного смысла.
3: А близнецы, сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить.
2: Рак, сегодня вам не удастся выигрывать противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс.
1: Львы, сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
3: А девы, тишина и спокойствие, вот чего вам будет не хватать сегодня.
2: Весы, трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью.
1: Скорпионы, сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться, а вот как, звезды умалчивают.
3: Стрельцы, вас кто-то использует, если вас-то устраивает, продолжайте в том же духе.
2: Козероги, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать.
1: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвинял.
3: Рыба, единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но комфорту. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
4: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в два респа по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговый у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
11: Телефон рекламной службы 992.

0: Take your mother clothes off.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
2: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы, Аня, такая у нас тема. У Ани день рождения был вчера.
1: Может, поэтому... День рожденческие песни хотя бы.
0: Ну и как хотите.
1: Даже, потому что даже песен про Аню нет. Помните, все Андреи собирались, пели про Андрея. Сережа собирались, пели про Сережу.
0: Ты не собрала их, потому что, Аня-то.
1: Поэтому так, потому что нету прикол. Песни про Аню, понимаешь?
0: Ну,
1: а песни про день рождения любые веселые есть. Ла-ла-ла-ла-ла.
0: Ну, например, чат мобильного приложения Рекорда. А к новостям. Сумку из кожи тиранозавра за 300 тысяч евро выставили на аукцион. Представляете? Кожа динозавра, настоящее изделие, пока не нашло своего покупателя, поэтому у вас, например, есть шанс это купить. Ее произвели из коллагена, который нашли в бедренной кости тирекса. То есть это на самом деле кожа динозавра.
2: При помощи... Кожа сам получается.
0: Ну да, при помощи технологии ученые дали клей вообще инструкции, как это сделать и создать, чтобы она вырастила в лаборатории кожу динозавра. Она вырастила, создала, говорит, девочки, покупаем, налетаем. Настоящий тирекс сама убивала.
2: Слушай, а помнишь, раньше кожаные изделия проверяли зажигалкой?
1: Так.
2: А это как проверить? Вулканическим огнем.
0: Да, надо опустить вулкан. Получается.
1: Нет, я вообще не очень верю. Мне кажется, это на 3D принтере, понимаешь, напечатали и сказали, это из ДНК, откопок, раскопок и тра-та-та. Вот как доказать?
2: Но если на нее другие животные будут бросаться, значит, это настоящее.
1: На нее женщины будут бросаться. Ты видел, сколько она стоит?
0: Нужен трицератопс. По-моему, с ним тирекс дрался обычно. И вот если он среагирует, трицератопс, на эту сумку, значит, это тирекс.
2: Нет, стоп, подожди. Тирекс нужен Джефф Голдблюм. Человек, который играл в парк юрского периода. Если он скажет, боже мой, это же тирекс, то тогда мы...
0: Нужен этот чел.
2: Поверим.
1: Тогда стоимость оправдана.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 55 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку, а также договорились о новом визите в Россию спецпосланника США Стива Уиткофа и зять американского президента Джареда Кушнера. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о задержании в Ла-Манше танкера, который Лондон связывает с так называемым теневым флотом России. По данным британских властей, на борт судна поднялись морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Популярный американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов на Рио-де-Жанейро. После крушения на парковке вспыхнул крупный пожар, огонь охватил десятки автомобилей. Всего жертвами авиакатастрофы стали 6 человек. Артист находился в Бразилии в рамках своего мирового турне. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
3: 18+. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Редактор

0: Ваши голосовые, самое время послушать, какая вы, Аня, сегодня такая тема. С Александра начинаем.
1: Доброе утро, всем здравствуйте. Анюта с прошедшим днем рождения, всего самого лучшего. Какая Анюта? Я Анюта, которая хочет дальше продолжать отдыхать, веселиться. Там. Но нельзя, потому что сегодня на работу, и, к сожалению, день рождения только раз в году. И вот это все...
0: И вот это все.
2: Кстати, классная тема. Давайте придумаем всем выходной после дня рождения. Можно же на законодательном уровне, да, это сделать?
0: Придумала?
2: Придумала.
0: Убери в долгий ящик. Ленуська, поехали.
3: Доброе утро. Анечка, с днем рождения.
2: Спасибо.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Диана. Happy birthday to you.
0: Классный трек, можно замиксовать.
4: Ты понял, что произошло?
0: Что?
4: Наконец-то Аня получила песню в подарок.
0: Такого еще не было. Мадам Рик.
5: Здравствуйте, ребята. Я каждое утро, если только сонная и злая, Аня. А рыженькую любимую поздравляю с наступившим днем рождения. Вот пускай она продолжает дарить нам ту яркость, которую она всегда излучает. И на радио, и в социальных сетях, и в кино. Люблю.
1: Мау.
0: Человек сейчас только слов сказал, а ты мяу.
4: А ты животом получала.
2: Подожди, а у кота знаешь, сколько смысловой нагрузки в этом мяу?
0: Могу лишь представить.
2: Это же любовь, уважение и тревога.
0: Алешенька, сынок.
6: Доброе утро, ребят. Анечка с прошедшим.
2: Спасибо.
6: А знаете, такая Аня после отпуска, после дня рождения, и такая с приколом. Такая сударыня, тударыня. А еще я в отпуске видела гипопотама и... Тихо.
0: Я всех так буду поздравлять просто. Теперь это же универсальное поздравление.
4: Слушай, если бы Аня в Таиланде отдыхала, то тогда она была бы с приколом. А так? Где-то, кстати, где ты отдыхала?
2: Я была в Мармарисе. Мармарис.
0: Где?
2: Мармарис.
0: А в Дюшесове была?
7: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21 64 64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
16: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
3: Реклама нехата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш». Автобочка. Рыжий салон. 16+.
20: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
21: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
22: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
23: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Лидеры на Рекорде.
1: Доброе утро, у нас 8.00 в Петербурге, и, друзья, в этом часе мы играем с вами, поэтому не забывайте про мобильное приложение Рекорда, оно на выходных очень пригодилось, и сейчас тоже. Мы играем «Скорый звук» сегодня. А пока к новостям. Да, в России мясоеды экономят на еде больше, чем веганы, вот что выяснилось. Недельный рацион с мясом обходится в 2004 рубля, а без него 2305 рублей. Разница почти 300 рублей в пользу животной пищи, почитали исследователи. Поэтому быть мясоедом оказалось выгоднее вообще.
2: Экономнее.
3: Так, а нет других вариантов. Не ешь мясо, болеешь.
1: Нет. Да так себе доктор.
3: У меня своя практика.
2: Ну, вообще, это давно, да, так. Начинаешь контролировать питание и правильно питаться, и чтобы это было еще и полезно для организма, всегда чуть-чуть, да, подороже выходит.
3: Ну, так веганство — это не факт, что правильно.
2: Нет, мы не говорим, но все равно, вот почему-то все полезные продукты стоят дороже.
1: Знаешь, сразу видно, что человечка деньги имеются, да, если он ест полезную еду. Вот и мы будем обсуждать, по каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору.
3: О-о-о.
1: Вот такая тема, да, сегодня. Ну, шины, во-первых, не триангл, а Мишлен, если мы видим на автомобиле.
2: А ты рассматриваешь шины?
1: Конечно, это нормальная история, абсолютно.
2: А мне кажется, если человечек на работу приехал на яхте, вот тоже показатель.
1: Да, по дороге. Почему бы нет? Что еще может дать нам понять, что у человека дела идут в гору?
2: А вот когда он весь облеплен брендами. Вот прям вот.
1: Мне кажется, это наоборот уже.
3: Просто облеплен?
2: Ну да.
3: Скорее всего, он работает на фабрике и упал в бренды.
1: Стикерами какими-то, да?
3: Часы могут быть показателем?
2: Да.
1: Может быть. Может быть, ездит в отпуск несколько раз в год. У нас есть такой вариант в голосовалке, кстати.
3: У нас есть такой человечек.
2: Может быть, ходит с барсеткой.
1: Новой, это важно. Чтобы она была.
3: Нет, смотря что в барсетке. Может, у него там это просто одна расческа.
2: Может, там газета.
1: У него три кладушка. Значит, дела идут в гору. Но это 200 с чем-то тысяч она стоит. Уже в курсе? Да, три кладушка.
3: Либо это Фил, обзорщик.
1: Либо это, да.
2: Подожди, Фил же может совмещать богатую жизнь и обзор.
3: А что он этого не делает?
1: Мог бы, да. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Такая тема у нас сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: каким вещам можно понять, что у человека дела-то в гору пошли? А вот Холли Грейл пишет, если у чечка BMW, ну вы поняли, да? Много трат, она про это, конечно. Да.
1: Ну там конкретно в гору идут дела.
0: Да, мне нравятся такие шутки. Так, что у нас еще? Наташа пишет, доброе утро, когда затихает и перестает доказывать людям, кто он. Согласен, люди, которые успешны, они не обращают внимания на жизнь других. Это прикольно, с ними удобно общаться.
1: Вот, получается, они очень скромные.
0: Ну, в большинстве своем им просто пофигу.
1: Ну, говорят, это что, Бентли? Я не знаю.
2: Когда человек влюбляется, его любят и сошлись после 20 лет знакомства, все дела идут в гору.
0: Возможно, Евгений сырки творожные покупает, а? Определенной марки, наверное. Сразу видно, дела в гору идут у человечка, тогда, конечно.
1: Тогда и фисташечки тоже
0: ну
1: сюда.
0: Ну все, я думал, когда ты скажешь.
2: Ну что ж такое-то? Если у человека флагманский смартфон и пара кнопочных, то, вероятнее всего, дела идут в гору, но не все чисто.
0: У Макса он все проще, носки без дырок начал носить, все, у человека дела в гору пошли.
1: Если это для тебя в гору, то мы тут все
0: нитки купил
1: на горе.
0: Можно и так ходить.
2: Ну, либо пилочку для ногтей.
0: Да, наконец-то, да, перестал рвать. Екатерина в большинстве случаев довольно быстро становится с котами. Она вот такие люди, она говорит.
2: У Александра мнение. Если на заправке заливает полный бак, еще и берет большой кофе. Кстати.
1: И туда тоже бензин добавляет.
2: Можно, да, подслеживать на заправке.
0: Два хот-дога еще таких. Мне все соусы начинаются.
2: Вообще это очень дорого на заправке. Два хот-дога и кофе. Ты посчитай.
1: Там акции есть.
2: Я никогда себе не позволяла.
0: Александр, если у человека все зубы, ну он прям ферзь. Если они еще и белые, ну точно велюровый кортез. А вот если желтые носки, точно мокрый туз.
1: Ничего, я хочу вот эту градацию до конца вообще услышать.
0: Александр, как ты вообще распределяешь людей? Напиши нам, пожалуйста, еще больше. Распредели.
2: У Евгения все просто, довольная морда.
0: Да, у Саши, вот когда у тебя есть яхта, а Санта из Беларуси, дела однозначно в гору у тебя идут.
2: А можно по взгляду реально определить? Вот что так по внешним признакам? Может, реально по взгляду понятно, что у человека все вообще в горе.
1: Да, ты его не видишь.
2: Да.
0: По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Это мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
5: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
11: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
13: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3, на входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

0: Почему?
1: А что там делать? Там, куда ни плюнь, везде миллиардеры.
2: Кемир написал, и похожее сообщение, если человек не работает годами, десятилетиями, а просто живет жизнью своей, и классно вот. А Дмитрий говорит, стал выходить на связь и брать трубки с чужих номеров. Ну, мне кажется, наоборот, когда он вообще не берет трубки, вот это прекрасно.
0: О, сегодня с мужем подарили сыну на 18-летие BMW, дела идут в гору.
2: Нормально, парню приключений, конечно. Впереди и веселых, и не очень.
1: Тут, ты даришь, получается, если я правильно все понял, BMW, либо если прям очень много денег, либо такой, слушай, он слишком хорошо живет. Да вот он должен научиться самостоятельности. Вот ему BMW.
0: Дела идут в гору, если в ресторане ты перестаешь смотреть на цены и начинаешь смотреть на калории.
2: Сергей Злой покупает дорогой корм коту, дорогой наполнитель, разные игрушки для пушистой морды. Я согласен, те, у кого собачки в каких-то комбинезончиках и меняют их каждый день, у этих людей дела явно идут в гору. Для собаки вещи это дорого.
0: Либо вообще наоборот. Это дороже, чем на человека, да.
2: Поэтому сразу видно, человечек хорошо, хорошо двигается в этой жизни.
0: Скажи честно, ты черепахи покупал какую-нибудь одежду?
2: Да нет, конечно, зачем? Это черепаха.
1: Черепахи одна одежда, это террариум.
2: А Александр, когда перед ним есть три кнопочки «за», «против», «воздержался». Ой, хорошо. И это все его работа.
1: Ой,
2: это хорошо. Красиво. Это хорошо.
0: Когда человечек в цветочном на 8 марта скупает с десяток букетов, ему называют семизначную сумму, он оплатил и ушел, а ты такой со словами «одна роза – это стильно, оплачиваешь какой-то веник».
2: Да, это когда у человека еще дела идут в гору, когда он не спрашивает, а скидочку можно вот на вот это вот что-нибудь? Когда не пытается договориться, наверное, да? Просто платит то, что есть на ценнике, и все.
0: Да, и когда на кассу не подходит с ценником, ну вот же у вас по акции.
2: Да, желтый ценник не несешь через весь магазин. Ну вот же ты! Как же вы?
0: И вся очередь ждет.
1: Подождите, а есть такие люди? Покупает не по скидке.
2: Стас, такого мира не существует. Такого не бывает. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа готовится к возможному сокращению военной поддержки со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, европейские страны уже обсуждают сценарии действий в случае уменьшения американского участия в сфере безопасности. Иностранные авиакомпании стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах с запасом, чтобы снизить расходы на топливо. Как пояснили в Росавиации, такая практика связана с ростом цен на авиационное топливо за рубежом. При этом ведомстве подчеркнули, что российские перевозчики по-прежнему обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Босния и Герцеговина столкнулись с требованием Евросоюза ввести визовый режим для граждан России, заявил лидер боснийских сербов. По его словам, представители Республики Сербской не поддержат такое решение и намерены блокировать его принятие. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
10: В ленте.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: на рекорде. Скорость звука.
1: Играть будем с Юлей, конечно, за приз. Юля, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Юля. Куда ты едешь и в каком городе?
2: В городе Москва, на МКАДе. Крестников больницу отвозила.
1: О, круто. Юль, смотри, мы обсуждаем, как понять по человеку, что дела у него идут в гору. У вас в Москве это сразу понятно. Есть какие-то критерии?
2: Слушайте, ну да, наверное. Когда люди приходят за полтора мульта покупать все путевки в Турцию, я думаю, это большой критерий.
3: О, кстати, действительно, показатель, какой отель ты выбираешь и сколько готов отстегнуть за путешествие. Наверное, те, кто не выезжают на МКАД, а живут внутри Садового кольца, тоже сразу же метятся. А, или оплачивают парковку в центре. Сколько у вас сейчас стоит парковка?
2: Слушайте, ну где-то рублей, наверное,
1: 800
2: доходит за час.
3: Нормально.
1: Неплохо, неплохо, конечно. А я говорю, Юль, говорю, припаркуйся, чтобы не за рулем вести автомобиль. А Юль такая, ну ладно.
4: Только ближайшие 2 месяца поработаю бесплатно.
1: Ладно, хоть приз выиграю. Юль, у нас игра «Скорость звука». Прозвучат некие композиции, определенные, популярные, и тебе нужно отгадать исполнителя, название этой песни, либо пропеть, если не знаешь, но знаешь, как она поется. Одну угадываешь, приз твой. Ты готова?
2: Давайте попробуем.
1: Давай попробуем. Первая композиция.

0: готова.
1: Ну да, конечно, и что это за композиция?
0: Baby, don't hurt me, baby, don't hurt me no more.
1: Ну, это вот, же да? Правильно, вот из лав. Ходовой трек, замечательный. Стаса любимый, кстати, он снимался в том клипе.
2: Да, я... Ты не замечал меня?
3: Нет.
2: Я рядом с Джимом Керри стою.
1: Слева. Это он машет. Ну все, сразу, первое попадание, и приз твой. Юль, мы тебя поздравляем, может, привет передать
0: кому-то? Огнище, просто я до мурашек не ожидала.
1: Ладно, ладно, потому что до мурашек. Подожди, за парковку придет ценник, вот там до мурашек. Привет передавай кому хочешь.
0: Передаю привет всем своим родственникам в город Сергиев-Посад, всем своим друзьям в город Калининград, Питер обязательно.
1: Ой, спасибо.
0: Ну, я с удовольствием передала мужу привет, но он меня, наверное, сейчас не услышит, потому что он в зоне специального назначения, как говорится. Вот. Но я его очень сильно люблю.
1: Круто.
0: В общем, да, хорошего дня всем.
1: Круто, спасибо тебе большое. Ловите розыгрыши и вы в прямом эфире и забирайте призы у Wake Up'ера.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.

0: 49-91.
1: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
2: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
12: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Продолжаем обсуждать и рассуждать, по каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору. Да, вот пока популярно то, что человеку не нужно на работу. Вот он спит просто, ты звонишь ему в час дня, а человек такой: о, ну что, ты что, уже вторник, я засыпал в субботу.
1: О, я знаю таких людей, но у них дела не то, что в горы идут, они там под гору, под мост, там, где дождь не мешает спать.
2: А мне кажется, что люди, когда много работают, ну и зарабатывают, они вообще мало спят. Это факт. Тоже показатель успеха.
0: Мне кажется, человек, у которого дела идут в гору, у него есть все подписки на телефоне. Это Кинопоиски, это на все соцсети. Вот он даже не пользуется множеством приложений, но у него на все есть подписка. Потому что, ну как же, разработчиков нужно похвалить, нужно задонатить.
1: Просто пакетом все покупают.
0: Кстати, кто пакеты постоянно в магазине берет?
1: Это я не знаю, что это за богатей.
2: А сколько сейчас стоит пакет?
0: От 9 рублей.
1: Самый дешевый 9 рублей.
2: О, это ж много. Моя черепаха ела креветки, это считается горными делами?
1: Это почти каннибализм.
0: Если сама их ловила, то нет. Если ты покупал, то да.
2: А в 2008 году был в Москве, значит, зашел я в самый большой салон связи в стране. На кассу подбежал тип и говорит: дайте две золотые 88-е Nokia, ему с вас 290 тысяч. Присаживайтесь, мы вам кофе принесем, пока оформляем. Он: да залейте себе, это кофе, дайте мои мобилы. Кинул пресс бабла, забрал телефон и ушел.
0: Ну, тогда, если, конечно, человечка не то, что дела в гору, он уже на пике был, наверное. И еще, мне кажется, дела в гору идут у тех людей, которые покупают смартфон, и в этом же магазине Apple, ну, и те, кто покупают на системе iOS смартфоны, берут чехол. Вот прям там же, да, оригинальный, говорит, мне оригинальный, пожалуйста, дайте чехол.
2: И зарядку запасную.
1: Точнее, даже те, кто не ждут его в комплекте, этот чехол. И нормально, мне вообще телефон нужен. Ой, ставьте себе телефон.
2: А мне, кстати, кажется, те, кто без чехла носят телефон, это тоже показатель.
1: Это сумасшедшие. Это люди, у которых вера в телефон настолько вообще.
2: А он просто умеет менять экран.
0: А у меня на выходных телефон столько раз был в песке, сколько я, наверное, за всю жизнь не был.
1: Что ты делал в песке?
2: Да, кстати.
0: Копал карьер.
3: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: после. Ватафакты.
1: Представляете, оказывается, в Антарктиде рождались люди. По вашим ставкам вообще, сколько человек родилось в Антарктиде?
2: 10.
1: Так, Стас.
3: 3.
1: Ну нет, вы где-то между. Вань ближе всех. 11 человек за всю историю Антарктиды там всего родилось. Представляете? То есть все равно. А я думал, там одни исследователи.
2: Так, ну вот и исследователи, они же как бы это.
3: Вот и исследовали.
1: Надо исследовать, работать, а не вот... беременеть.
2: Но они не хотели там рожать, они просто не успели, может, доехать до теплого.
3: Слушай, как одна сломанная печка, да, провоцирует на создание семьи.
1: Согрелись, хорошо.
3: Тамара, у тебя тулуп-то не такой теплый. Она говорит, Витя, мы уже все сделали, что ты пристал ко мне?
1: Так, штаб-квартира Toyota находится в городе Toyota. Но бренд называется не в честь города, наоборот, город Корума, который раньше назывался, был переименован в 1959 году в честь этой марки автомобилей. Представляете, вы говорите, Корома жили, давайте Toyota будем.
3: Так это
1: легендарная марка.
3: Городообразующее предприятие, скорее всего.
1: Ну, конечно, так и есть, поэтому они решили переименоваться.
3: Так это же они...
2: Toyota просто заработала на дополнительные буквы.
3: Да, а про логотип знаете, да?
2: А что это значит?
3: Логотип обозначает на самом деле и игольное ушко, и нитку, проходящую через нее. Потому что до этого, до автомобили они делали швейные машинки.
1: Вот так. Но в некоторых штатах США в 19 веке больных туберкулезом считали жертвами вампиров. Люди верили, что умершие от этой болезни пожирают жизни своих выживших родственников, заразившихся членов семьи. Они говорят, это вампиры, давайте их жечь.
3: Ужас какой. Ну, по сути, действие, наверное, правильное было. Ну, в те времена, потому что лекарство.
1: 19 век, не так давно.
3: Я не ошибся. Действие было правильное.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Красота!
13: Какой воздух!
14: Смотрите, какие горы!
15: А какой шашлык!
16: Вася, в парку поддай!
17: Эх, хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
15: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
16: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas – технологичный и современный кроссовер. Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес», Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
17: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.

0: Обсуждаем, как понять по человеку, что дела у него в гору идут. Я вспомнил. У меня, оказывается, немало знакомых, которые смотрят чемпионат мира по футболу сейчас. Там, где он происходит. И вот сразу видно, у людей дела идут в гору. Как бы они там болеют.
1: Они смогли долететь.
0: Ходят, да, на эти матчи такие. Говорят, Никитос, вот мы здесь, кружочки мне записывают. Я говорю, ну классно, ребят, давайте. Удачи вам, у меня утреннее шоу.
2: Еще больше идут в гору дела у тех, кто с поля смотрит на матч.
0: Там вообще запредельно.
2: Там не то, что в гору.
0: Кстати,
2: там.
0: Кто думаете, кто выиграет чемпионат мира? Давайте по-честному.
2: Ой, я не знаю, я болею за испанцев.
0: За испанцев болею?
1: А когда он закончится?
0: Месяц примерно.
1: Месяц еще?
0: Да. Ну давай, кто тебе кажется? Не, ну, пальцем в небо обычно угадывают. Давай.
1: А все страны участвуют?
0: Давай, ты попадешь, давай.
1: Я попаду?
0: Назови страну просто.
1: Греция.
0: Не попал.

0: Месси или Криштиану Роналду.
1: Получается, Аргентина или Португалия.
0: Вот. Но, да, да. В общем, интересно.
1: Насколько я помню, несколько чемпионатов мира назад Аргентина хорошенечко так проигрывала, но Месси все равно забирал лучшего игрока там и чемпионата мира. Да, теперь он живет с ним.
0: Можете себе позволить. Сын его теперь. Возможно, так. Вейкаперы. На Рекарде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рекомендовали россиянам скрывать геометки и ограничивать доступ к своим страницам в социальных сетях. Ведомстве пояснили, что такие меры помогут лучше защитить персональные данные от злоумышленников. Также гражданам советуют использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и онлайн-сервисах. Российских туристов предупредили об участившихся случаях ограблений в Чили. Посольство России в Сантьяго рекомендовало путешественникам не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Российский канонист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы в Португалии на дистанции 200 метров каноэ-одиночке. Ранее еще одну медаль сборной России принес Захар Петров, ставший серебряным призером на дистанции 1000 метров. Россияне выступают в турнире в нейтральном статусе.

0: Новости ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
9: Лента.

0: каперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Услышим мнение психолога на точный вопрос Галины Свердлова, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро.
3: Мы тут обсуждаем, как понять, что у человека дела пошли в горы. Мы про внешние признаки. А Галя, ты нам сейчас, наверное, расскажешь про что внутри происходит с человеком, когда он богатеет.
2: Да. Ну, в первую очередь, у человека меняется качество жизни. То есть качество потребления потребляемых товаров и услуг. Может быть, это одежда, да, другого, более лучшего качества. Это появляется отдых, ну, на порядок выше. И он делегирует какие-то, ну, например, клининг, какие-то дела. То есть он уже заботится о себе, о своем времени и о качестве потребляемого им. Вот. Но у очень многих людей все равно остается страх нищеты, и они бегут еще на большую гору, зарабатывают еще больше, не могут наслаждаться тем, что у них есть. То есть еще главное отличие, наверное, что человек меняет качество жизни и еще наслаждается этим. То есть, как следствие, меняется его внешний вид, он лучше выглядит, потому что он, ну, другие потребляет товары и по-другому проводит свое время.
3: И потому что
2: и меняется его состояние. Он должен быть счастлив в идеале.
3: А, Галь, а можно вопрос? А почему есть выражение, что деньги его испортили?
2: Очень хороший вопрос. Потому что у некоторых людей появляется такой азарт, как на охоте, как на войне. Они начинают... У нас есть в мозге центр вознаграждения, где выделяются разные гормоны такие хорошие. И человек начинает как охотиться, знаете, за добычей. И когда мы на войне, на охоте, нам не до чувств, мы не замечаем других людей, мы достаточно резки, жестоки даже в каком-то смысле. И вот про этих людей говорят, что их вот это состояние, ну, испортило, потому что они перестают быть социально нормальными людьми. С другими людьми ведут себя иначе. Ну, как на охоте, там такой синдром выживания начинается, и азарт больше, выше, сильнее. Достаточно злые люди становятся.
1: Ну, это завистники говорят, правильно?
3: Да, 100%.
1: Конечно. Сами ничего не добились такие. Ой, ты изменился.
2: Здесь важно следить за своим психоэмоциональным состоянием, потому что мы действительно в этой гонке становимся менее эмпатичными. Это факт.
1: И неплохо, в принципе. Галь, спасибо большое за ответ на
3: все
1: такой
3: богатство.
1: Большой
3: О,
1: вопрос.
3: Кстати, человек, если ходит к психологу, он точно богат.
1: Но не факт. Галь, спасибо еще раз. Пока-пока.
2: Теплого дня.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +23, вечером +15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополь малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до +25, вечером +14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не хата, ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру и в салонах 16+.
9: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
10: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
11: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
12: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.

0: чуть обсудим, как понять по человеку, что дела у него идут в гору, почитаем ваши комментарии, послушаем некоторые, подведем итоги голосования.
1: Когда зубы целые, пишет Павел.
0: А Светлана, дела в гору, это когда есть колоссальная поддержка близких и деньги, конечно, всех с понедельника.
1: Успешный тот, кто постоянно летает бизнес-классом.
2: Угу. Кто пилот?
0: Беги.
2: Стюардесс.
0: Беги от меня, я твои слезы. Реально в магазине по корзине с продуктами можно определить, состоятельный ли человек.
1: Вчера из ПВЗ забрал покупку. Набор из 56 пластиковых контейнеров разных размеров. Я собрал все свои разношерстные из прошлых коллекций и с видом успешного человека вынес на помойку. Теперь я открываю свой шкаф и радуюсь своему финансовому благополучию. И даже копить не пришлось. Разом 1500 отслюнявил.
0: Контейнеры. Алешенька, сынок. Голосовое, кстати, для вас.
3: Привет еще раз. А понять можно по человеку, что у него дела пошли в гору, как в том меме. Идет тип, как на выборы, в туфли, с пакетом.
0: В новеньком во всем, да, возможно? Тоже история такая.
1: Да. В одной компании мой коллега поехал на вручение Hyundai Getz в Москву как победитель одной акции. И он московскому коллеге: «Вау, я победитель, я Hyundai выиграл!» А тот ему: «Я на прошлой неделе Мерса Цешку с салона выгнал».
2: Потом проснулся.
0: Да, и поехал на трамвай.
2: Слушай, а понять, что человек идет в гору, это посмотреть на него, он же должен быть на горе.
0: Точно, я ждал.
2: Это же самое простое.
0: Я ждал, что в первом часе, когда ты это скажешь. Давайте итог голосования подведем. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? На первом месте у нас ездит в отпуск несколько раз в год. 53% проголосовали за этот вариант. На втором месте это есть яхта, сразу видно, 29%. И на третьем месте не обсуждает других, живет своей жизнью. Вот такие итоги. Вейкаперы.

0: на Рекорде.
1: Есть 0-0 ровно у нас в Петербурге по московскому времени. В этом часе из важного у нас-то горячие новости, конечно.
2: И любовный гороскоп кому-то тоже важно.
1: Ну, кому важно, да, ждите. А пока к новостям. В общем, ребята, Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку 1 триллион долларов. Он первый триллионер в этом мире. Не было никогда такого еще.
2: А все. Тебе не кажется, что ты зациклился на богатстве сегодня? Прям вот у нас что не новость, то про богачей.
1: Нормальная история.
2: Нормально.
1: Всем советую. После публичного размещения акций SpaceX его капитал вырос сразу на сотни миллиардов долларов и достиг примерно вот 1 триллиона долларов. Для сравнения, люди просчитали все. Если тратить по 1 миллион долларов в день, этих денег хватило бы более чем на 3000 лет. То есть он вообще может уже...
3: Так у него же деньги в активах. Нет, раз нет же у него прям, ну, столько бумажек не лежит.
2: У него отдельный дом, да, он туда сходит, заходит и складывает.
1: У него скоро будет отдельная планета, по-моему, будет это все складывать. Ну, как
2: для купюр.
1: Как преуспел, да, парень? А знаете, с чего начинал?
3: Либо фляжка свисит окончательно.
1: С чего начинал? Так. Устраивал вечеринки на съемных домах во время того, как был студентом. И брал за это деньги за проход. Собирал самых крутых студентов, звал их на вечеринки бесплатно. А с других брал деньги. Говорит, давайте-ка, если хотите, с крутыми потусить.
2: Вот это он темщик изначально, да?
3: Это...
1: Тогда не так называлось, ну да.
3: Это может плохо кончиться. Чем? Много денег, любит вечеринки, сейчас он еще и остров захочет.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Про ветер, возможно.
2: Возможно, ты прав. Сегодня действительно отмечается Всемирный день ветра, но Россия почему-то отказалась его отмечать. Непонятно, кстати, почему.
1: Потому что ни одного ветреного нет.
2: Кстати, вы знали, что самый быстрый ветер в Солнечной системе дует на Нептуне? Он разгоняется до невероятных 2400 километров в час, что превышает скорость звука.
1: Чего себе?
2: А чтобы ветер смог буквально унести человека, скорость должна достигать 810 километров в час.
1: А с шарами из гелия?
2: А, кстати, нужно посчитать, сколько... Как, мне всегда интересно, сколько нужно шаров, чтобы поднять человека.
1: Мистер Бист проверял.
2: Да?
1: Да, там не помню точное количество, но видос есть.
2: Ну, зависит. Есть же, наверное, какая-то формула в зависимости от веса человека еще.
1: Да.
2: Оказывается, при идеальном сочетании влажности, температуры и скорости ветра природа может самостоятельно скатывать сугробы в гигантские снежные рулоны. И интересный факт, что существует реальная премия за самое нелепое изобретение. И существует такое изобретение, называется пассивный дворник для очков. Суть этого изобретения в том, что ветер должен был сдувать с очков капли дождя.
1: Так это же на скорости происходит.
2: Ну, угу. Хорошо, человек изобрел, понимаешь это? Изобретение, которого, как, ну, по факту, ты все правильно говоришь. А грибы могут изменить скорость ветра. Они размножаются спорами, и если стоит безветрие, то грибы начинают выделять водяной пар, он охлаждает воздух, и создаются слабые потоки, которые переносят споры подальше.
1: Станислав, размножаться спорами, это как?
3: Это у нас будет двойня! Будет двойня, я сказал.
4: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в 2РИС по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X по городской комплектации с выгодой по программе трейдинг. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
4: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Сауадеха! Йинде!
13: Приветствуем вас!
12: Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
14: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
15: И куда поедем этим летом?
16: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
18: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июня.
2: Овны, для того, чтобы любить человека, нужно любить и тот мир, в котором он живет.
1: Тельцы, ваша сила сегодня понадобится вашему тандему как никогда. Близнецы, готовьтесь, сегодня вас захлестнет волна романтизма.
2: Раки, сегодня вы поймете, что то, что всегда казалось вам сложным и практически недосягаемым, на самом деле более чем просто, понятно и легко. Главное, очень захотеть.
1: Львы сегодня во всем будут руководствоваться своим позитивным отношением к жизни. Девы, сегодня ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с вами злую шутку.
2: Весы, посмотрите на ваши отношения с любимым человеком со стороны независимым взглядом. Все ли устраивает?
1: Скорпионы, в этот день придется отдать предпочтение какому-то из ваших поклонников в ущерб другим. Стрельцы, сегодня подарите вашему любимому человеку кулек конфет, чтобы подсластить его солоновато-горьковатую жизнь.
2: Козероги, сегодня какое-то минимальное несоблюдение правил приличия вашим любимым человеком заставит вас серьезно задуматься о мотивах такого его невежливого поведения.
1: Водолеи, в этот день вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на ваших отношениях. А рыбы, чем дольше люди вместе, тем больше у них возможностей что-нибудь друг другу припомнить. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.
1: Друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предложили увеличить выплаты донорам крови и ввести знак «Почетный донор России» трех степеней. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его мнению, действующая ежегодная выплата почетным донорам слишком мала и должна быть увеличена. Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как заявил премьер-министр страны, первый этап переговорного процесса стартует 15 июня, после того, как Киев взял на себя обязательства по соблюдению прав венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом политик подчеркнул, что вступление в ЕС может занять многие годы, а в качестве примера он привел Черногорию. Нью-Йорк Никс впервые за 53 года стал чемпионом NBA. В пятом матче финальной серии команда обыграла Сан-Антонио Сперс со счетом 94-90 и завоевала третий чемпионский титул своей истории. Ранее клуб побеждал в 70-м и 73-м годах. С победой команду поздравил Дональд Трамп, назвав ее выступление в плей-офф одним из величайших в истории баскетбола. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилон.рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и про вопросы не забывайте. В конце шоу мы на них отвечаем. Кстати, присылайте в чат мобильного приложения рекорда. Теперь по горячим.
2: Новый тренд. Мама выбрала для дочки распространенное имя, но с уникальным написанием. И теперь может выхватить от отца ребенка. Александра. По-английски как пишется? Через Алехандра. Ну да, представили, да? А она записала ее как Александра. Ну то есть просто немножко меняется написание уже существующего распространенного имени. Ну как бы в комментариях все, кстати, решили, что ее будут звать, прозвище будет Зандра. Я вот подумала, когда у нас пойдет, у нас же бывает тоже Софья, София, тоже, да, разные написания, Наталья, Наталья. Mm-hmm. Когда мы дойдем, что, например, будет разновидность Никита или Стэс?
1: Так это вот мы во дворе все это проходим. Некит, Никитозу.
3: Да,
1: мы... это же нормальная история у нас с детства. Просто она сразу усваивается, и все, и мы отправляемся в этот...
3: У нас улица фильтрует, как тебя будут звать.
1: Улица фильтрует, это начало рэпа крутого. Москвичка чуть не умерла в уличном туалете. Ребята, ловите новую фобию. Она едва не задохнулась в вонючем царстве, как написано в СМИ. Девушка зашла в туалет у метро Волжская, знаете, но выйти уже не смогла. Кнопка открытия двери не сработала. Свет в кабинке погас, а вентиляция отключилась. Оказывается, новобонды и какие-то туалеты стоят. Воздух в замкнутом пространстве начал быстро заканчиваться. Ей стало тяжело дышать. Она поняла, что может вообще умереть в этом сортире, как сообщает. И начала звать на помощь. Туалетную пленницу спасла подруга, которая ждала снаружи. Она оплатила вход, и дверь открылась. И девушка спаслась. Представляете?
2: Вообще новая фобия. Да,
1: действительно. Да.
3: Получается, девушка, ну, застряла, это плохо, но не зря там, потому что дважды сходила, получается.
1: А заплатила за один.
3: Да, заплатила то трижды.
2: А если бы она была без подруги, то это премия Дарвина?
1: Могла бы быть, номинирована точно.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации топ с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, парку поддай!
9: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
12: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.

0: игры.
1: Вопросы нам прилетели, это значит, что на них нужно отвечать, как обещали в конце шоу. Так.
2: Что бы вы сделали для страны, если бы были правителем?
1: Давай, начинай.
2: Все очень просто. 4-дневную рабочую неделю, отменить самокаты, и чтобы всем хватало денег.
1: И плохо, а план-то какой, чтобы всем хватало денег?
2: 4 дня в неделю работаем.
1: Пока по твоему плану не очень хватает денег, всем все еще больше.
3: Там урна для голосования реально в урну превращается.
1: Реально. Здравствуйте, дамы и господа. Задавал уже этот вопрос. Интересно послушать Аню, теперь тебя. Если существовала реинкарнация, в чем теле хотела бы ты очнуться?
2: Во-первых, я хотела бы очнуться. Во-вторых, в чем теле? В своем теле. И в-третьих, мое тело, мое дело.
1: Доброе утро, вопрос наконец эфира. Хочу подкинуть вам такую тему для рассуждения. В 2006 году вышел фильм «Идиократия». В фильме обыгрывается ситуация, в которой люди с низким интеллектом размножаются быстрее, чем с высоким, так как человечество достигло такого уровня развития, что разум уже не очень нужен для выживания и будущего всего человечества. И интересный факт из фильма: в будущем все ходят в кроксах. Ай, кроксы. Создатели решили, что это стартап, он нормальный человек, не будет их никогда носить. А сейчас это повседневная обувь для многих. Вопрос: считаете ли вы, что будущее уже наступает, и люди начинают тупеть благодаря кроксам, видимо.
2: Но, кстати, в этом году кроксы не совсем в моде, поэтому, может быть, мы стали чуточку умнее.
3: Процесс движется, но это не связано с кроксами.
1: Самая отстойная обувь в мире, страшная и уродская.
2: Ты сейчас как будто вломил кому-то.
3: Просто. Давайте так, умственные способности остальное потом, но вот чувство вкуса, оно-то, да?
1: Вот как в ковид вкус пропал, вот так все начали кроксы носить. Все, так и не вернулось.
2: А, ты еще уги, да, по-моему, недолюбливаешь.
1: Да, уги там какие-то валенки, пусть ладно носят. Если между угами и кроксами выбирать, ну пусть останутся уги, хорошо. Если вы мне оставляете выбор какой-то. В общем, друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся в 7 утра, как обычно. Были с вами вейкаперы Никита Стасани.
2: Отличной вам рабочей недели. Встречаемся завтра во вторник в 7 утра.
3: Всем хорошего дня.
1: Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа. Это точно, чтобы рассказать самые интересные новости, что там происходит в мире. Ну и лучшую танцевальную, конечно, послушать. Российские мужчины лысеют из-за жары. Друзья, представляете, по словам трихологов, это люди, которые занимаются лысинами, через 3-4 месяца летнего отпуска можно лишиться волос, даже если вы ходите в головном уборе. Лучи проникают глубоко в кожу головы, особенно если это редкие или короткие волосы. Для защиты рекомендуют наносить на волосы и кожу SPF 30-50 каждые 2 часа на солнце. Либо даму свою попросите, скажи, намажь-ка мне лысину, подруга, чтобы я был дальше со своей шикарной шевелюрой. Лысые, сколько нас? В чат мобильного приложения Рекорда напишите, если вы лыс, если у вас есть озеро или начинается что-то уже на голове пропадать. Жду ваших сообщений. Посчитаем, сколько нас, такая перекличка. А я-то про что? Я-то не лысею. Но, ребята, я с вами. Все равно, я со всеми. Пока расскажу о треках в этом часе. Calvin Harris, Satisfy. David Guetta в этом часе. Awake Tonight. Avalon Rockstone, Vertigo. Индия с треком «Шаде» в

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
11: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали новый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, передает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова. Он добавил, что беседа длилась 55 минут, стороны обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию. Трамп вновь выступил за прекращение конфликта на Украине. Путин подтвердил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет провести с ним переговоры. Приложения всех банков могут включить в белый список, дающий доступ к банковским сервисам при ограничениях мобильного интернета уже к осени, заявил глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Аксаков. Центробанк считает, что в белом списке должны быть все банки, которые имеют лицензию, подчеркнула ранее глава регулятора Набиуллина.

0: посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня заявление на получение виз для въезда на Кипр можно будет подать только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Екатеринбурге, Петербурге и Краснодаре. Причина – в истечении срока договора на оказание услуг. В ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг. Больше актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О банк.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Advaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
10: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие два часа, так точно. И представляете, девушки все чаще идут работать на завод. Это по опросу. 68% девушек, выбравших инженерные и производственные специальности, определяются с профессией еще до 17 лет. Помню я себя. Я даже в 18-м в универе учился, не знал, на этой ли профессии я учусь, на которой нужно. А на крупных российских предприятиях женщины сегодня составляют около 30% сотрудников. Ничего себе, как рано определяются девчонки. Но они всегда взрослели раньше нас, пацанов. Друзья, давайте в чате мобильного приложения Рекорда напишем, как быстро вы определились с будущей профессией. В школе еще, может быть, только что, может быть, это было несколько лет назад. И действительно ли вы работаете на этой профессии или хотите заняться чем-то другим? Чат мобильного приложения Рекорда, и я ждем ваших сообщений. Пока расскажу о треках в этом часе. Там Робин Шульц, Better Times. All Things Break, Gravity.

Don Diablo, Go Home with a Stranger. Начнем с Биби Рекша и трека New Religion в рекорд-микс, кстати, и это рекорд. Дэнс лето!

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
18: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
0: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп подтвердил, что сделка с Ираном будет подписана 19 июня. США в рамках соглашения с Ираном обязуются снять морскую блокаду в течение 30 дней, вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой районов. Вашингтон также обязуется не перебрасывать новые силы в регион и не вводить санкции в период переговоров. Росавиация запретила полеты из России в Иран. В ведомстве сообщили, что ограничения действуют с 14 по 24 июня. Дальнейшие решения о выполнении рейсов будут приниматься с учетом оценки рисков и рекомендаций по безопасности полетов. Выпускники начали получать первые результаты ЕГЭ, об этом сообщили в Минпросвещение. На фоне публикации итогов экзаменов в Департаменте образования Москвы предупредили о мошенниках, которые создают поддельные сайты для проверки результатов и предлагают за деньги повысить баллы. Больше актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21.

0: избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
1: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дэнс лето! На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +23, вечером +15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до +25, вечером +14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама «Нефета», ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-26-60 и 31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.автобочка.ру» в салонах 16+.

Йоу, это Рекорд, я Никита Бурягин, здесь с вами все еще и час еще буду. Друзья, японцы опять всех удивили, но уже не удивили даже, а как заданное сделали то, что должны были сделать другие болельщики. Они убрали весь мусор за собой на трибунах после матча с Нидерландами. Представляете, 2-2 там счет был, японцы очень радовались, причем они настолько обрадовались ничьей, что прям побежали ближе к команде. Сразу полиция с один раз свистнула свисток свой, и японцы попятились назад. Говорят, мы просто так радуемся. И, кстати, их поведение сравнили в сети с фанатами Нью-Йорк Никс, которые на днях просто разгромили свой родной город, опять же, из-за спорта. Интересно, да? Наверное, так и должны поступать фанаты в любом городе, на любом мероприятии, не оставлять после себя мусора. Да, но японцы удивляют который раз. При этом точно так же удивила всех сборная Узбекистана, насколько я знаю. Раздевалка была чистейшая. Они еще и пожелали канадцам победы на чемпионате и каких-то крутых достижений на доске написали маркером. Ну, круто, когда все по-доброму и в спорте это так. Прям душа радуется. Друзья, теперь к трекам. В этом часе поделился с вами вот таким позитивом в понедельник. Там Baby Rexha, Sad Girls.

хозяин шприц услышим. Робин Шульц, Эмберс.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговый у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис Li Автогермес. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
13: Это лето будет жарким.
14: Это лето будет ярким.
15: Сливочным, приятным.
16: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
15: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
17: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «АвтоЮг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
18: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Италия, Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности снять часть санкций с Ирана. Это возможно в случае достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном и при условии, что Иран предпримет конкретные и подтвержденные шаги по своей ядерной программе. Соответствующее заявление сделали 4 европейские страны. В России планируют усилить защиту подростков от деструктивного контента в интернете, следует из документа, на который ссылается ТАСС. Власти намерены расширить профилактическую работу с несовершеннолетними, которые вовлечены в распространение негативного контента в сети. Швейцарцы не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны. На референдуме, по предварительным данным, против идеи лимитов 10 миллионов человек выступили 54,7% жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный Обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я предлагаю начать понедельник, рабочую неделю. Столько приятных новостей, исключительно с приятных. Черешня помогает бороться с отеками. Вот она, та самая неожиданная польза черешни. Кроме того, черешня, оказывается, уменьшает воспалительные процессы, снижает нагрузку на сердце, на сосуды, опять же, ну, антиотечное средство, и укрепляется иммунитет. Друзья, я поняла, вот, оказывается, чем обоснована эта супервысокая стоимость черешни. Так, ну, мы все-таки, да, эфир-то какой? Федеральный. Друзья, заглядьте мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте, сколько вот сейчас, на данный момент, стоит килограмм черешни в вашем городе. Я сегодня, идя на работу сюда, на Рекорд, заметила, что 495 рублей, вот пока самый дешевый вариант черешни у нас в Петербурге я нашла. А так 700-800 рублей. Рассказывайте, у вас сколько стоит? Почем? Анима в этом часе и «Beautiful». Также впереди «Pnau to Corazon». А еще слышим Джоэль Кори и «Devotion». И, конечно, Эвелон Рокстон «Vertigo». В начале часа Сони Фадера «Think About Us», и все это рекорд «Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето» на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику, мужчине, вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
15: Хорошо.
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
17: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
18: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стуболюба, Стелла Николаевна.
19: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
10: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
11: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: После подписания меморандума о прекращении боевых действий США и Иран будут вести переговоры в течение 60 дней. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана. По его словам, на встречах обсудят отмену санкций против Тегерана и вопросы иранской ядерной программы. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Частные клиники обязаны бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь, напомнили в Госдуме. Речь идет о случаях, когда есть угроза жизни или здоровью человека, например, при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах, сильном кровотечении или потере сознания. В таких ситуациях помощь должна быть оказана безотлагательно и бесплатно. Бюджетный отдых за границей этим летом обойдется россиянам минимум 100-150 тысяч рублей на одного взрослого, сообщили в АТОР. В такую сумму входит поездка на 7-10 дней с перелетом и проживанием в отеле. Для ребенка стоимость составит около 80-100 тысяч рублей. При этом более дешевые варианты могут заметно уступать по уровню сервиса. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама. Аохилон Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

Если вам на

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Сейчас будет новость, на которую меня натолкнул наш звукорежиссер. В Японии начали продавать съедобную, что? Съедобную кошачью шерсть. Ну, на самом-то деле, это обычная сладкая сахарная вата. Я знаю, что не самая полезная. Вот вы не поверите, я ни разу в жизни не пробовала сахарную вату. Кстати, кошачья шерсть пробовала, и даже сегодня утром был эпизод тоже. Так вот, сахарная вата вот в данном случае выглядит как клоки шерсти трехцветной кошки. Все это можно отведать в качестве десерта в Якогаме. Знаете, гости кафе очень довольны, кошатники в восторге. А я кошатница, я бы хотела, мне бы было интересно. Друзья, рассказывайте, что самое странное пробовали из еды, и вам это понравилось. Мартин Гаррикс, Эд Ширан в этом часе. Repeat it.

Dogs, how does it feel? Уже сейчас BBRX и Faithless New Religion. Все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговый у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
11: Категория 0+.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран не будет требовать платы за проход Ормузского пролива в течение 60 дней, сообщило агентство ФЭРС со ссылкой на источник. По его информации, по истечении срока Иран будет предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы направлять доходы на развитие экономики страны. Мошенники начали использовать новые схемы обмана студентов и абитуриентов. Злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты общежитий и фальшивые каналы вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультации. Таким образом, они похищают деньги, личные данные и данные банковских карт. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Как заявили в Минтуризма острова, местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо, а в зимний сезон из Петербурга и Екатеринбурга. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: слушать. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 990 000 рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-170-026-60-30-1. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах.
20: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
21: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и о похудении, ну, конечно же, о летнем давайте говорить. Стало известно, кто не обещал, не планировал, но похудел. Аленке полегчало. Никто, а что? Шоколад Аленка снова стал легче. Производитель уменьшил ее вес до 75 граммов. Ну, там все есть уже, считай, нечего. Изначально плитка весила 100 граммов, потом 90, ну, и еще уменьшилась на 17%. Чтобы скрыть эту разницу от покупателей, в самом шоколаде сделали глубокие борозды и пустоты. При этом размер упаковки и цена остались прежними. Я даже не знаю, что на это сказать, но вот меньше шоколада. Я считала, вернее, читала, что шоколад делает нас счастливыми и так далее. Ребят, друзья, что же вы творите-то? Друзья, загляните, пожалуйста, в мобильное приложение Радио Рекорд и напишите, а что вас делает счастливым, вот несмотря ни на что. Кэлвин Харрис в этом часе. Джази Satisfy.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Куда спустили директиву? Следуйте. Ваше дело валить.
4: Вы же мне прямо сейчас держится.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На Рекорде.
5: Новости на Радио Рекорд.
6: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
7: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
8: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99 400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: В России выросло число случаев, когда водители скрываются с места ДТП, сообщает ГИБДД. Чаще всего такие инциденты фиксируются в Нижегородской и Челябинской областях, Приморском крае и Москве. По данным экспертов, водители нередко уезжают в состоянии стресса или паники, однако в большинстве случаев, примерно в 80%, их удается установить. Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Ранее сообщалось, что глава Центробанка взяла больничный. РЖД временно приостановили продажи билетов на часть поездов с юга России на сентябрь. В компании сообщили, что это связано с ремонтом инфраструктуры. В РЖД уточнили, что изменения носят временный характер. Продажи будут открыты в ближайшее время после корректировки графика. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1, и Кулакова, 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами. Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

русскоязычная электронно-танцевальная музыка, и это радиошоу называется «Русский час». Предыдущий выпуск был, соответственно, у нас вчера. Если мало ли вы пропустили, забегайте в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Найдете много новой для себя музыки. Разумеется, трек-лист прилагается. В общем, каждое воскресенье ждем всех любителей русской танцевальной музыки в нашем эфире в 3 часа пополудни. Ну,

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
3: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин Велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин Велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
13: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
14: Это лето будет жарким.
15: Это лето будет ярким.
16: Сливочным, приятным.
17: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
16: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, отметив, что процесс может занять годы. По его словам, открытие первого переговорного блока стало возможным после обязательств Украины по соглашению о правах венгров в Закарпатье. В Великобритании запретят доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Ограничения планируется ввести весной 2027 года. Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных

0: сил.
1: Реклама. Аухин Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
11: Ленту.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику-мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: О погоде.
5: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: 49 49 91.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
1: А какой шашлык!
0: Вася, в парку поддай!
4: Эх, хорошо.
5: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
8: Артекс Групп.
7: Старомариевское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
14: Реклама нефета. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.

приходится на среду. Соответственно, в среду мы будем отдыхать, а в четверг и в пятницу снова работать. Поэтому, если что, держу в курсе, что следующие 3 выходных официальных дня подряд будут у нас только на новогодних праздниках, представляете? Поэтому я вам желаю классной рабочей недели и любите свое дело, любите свою работу, чтобы каждый будний день, каждый рабочий

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Куда спустили директиву? Следуйте. Ваше дело валить.
4: То есть мне прямо сейчас сдержаться.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На Рекорде.
5: Новости на Радио Рекорд.
6: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
16: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
17: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.
20: Ах, как! Какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
21: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
22: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
23: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
24: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
25: Технологичный и современный кроссовер.
24: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
26: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
27: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
28: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
29: Телефон рекламной службы 992.

0: обеспокоены нестабильной политической ситуацией на Украине и замедлением реформ, необходимых для членства. Несмотря на проделанную техническую работу, в Брюсселе считают, что процесс вступления может затянуться. 19 июня Набиуллина сделает заявление по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике, сообщила пресс-служба Центробанка. Это будет первое заявление главы регулятора на публике почти за месяц. В Госдуме призвали ввести обязательное СМС-уведомление об услугах при задержке авиарейсов. Депутаты отметили, что пассажиры авиарейсов при длительной задержке вылета нередко сталкиваются с ситуацией, когда неясно, где и в каком порядке получить положенные им услуги. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте. Дэнс лето.
7: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов?

0: Sequoia Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу рассказать о том, какие классные радиошоу будут звучать у нас сегодня вечером понедельника в нашем рекордном эфире. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Эти парни обсудят все новости, которые произошли в России и мире за последнее время в несколько ироничном ключе. Далее эфир забирает Тивокс с шоу Рекорд Пати и Рекорд-релиз. Шоу «Рекорд-релиз» будет у нас в 11 вечера по московскому времени. И там мы представим для вас самые новые треки из мира электронной танцевальной музыки. Далее в полночь, традиционно по понедельникам, у нас в эфире диджей Фил и его легендарная радиошоу-трансмиссия. А в 2 часа ночи диджей Кефир раздаст вам классный хаос музыки. Вот такое вот у нас расписание. И давайте также узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Green Velvet и Медуза «La La Land».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
17: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
16: Дим, отвези меня сюда.
17: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
18: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes –
19: Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
20: Это лето будет жарким.
21: Это лето будет ярким.
22: Сливочным, приятным.
23: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
24: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
25: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. В финальной серии она обыграла Вегас по победам 4-2. В шестом матче серии Каролина взяла верх в гостях 3-0. В составе Каролины трофей завоевали россияне, вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань вырос почти на 70% с начала этого года, сообщили в АТОР. Почти половина туристов выбирает пятизвездочные отели, еще около 43% – четырехзвездочные. Рост спроса связывают с безвизовым режимом, развитой инфраструктурой и доступными ценами на летний отдых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.

0: 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
0: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
0: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: Вы же мне прямо сейчас держаться.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
15: Категория 0+.
16: Красота.
17: Какой воздух.
16: Смотрите, какие горы.
18: А какой шашлык.
19: Вася, парку поддай.
20: Эх, хорошо.
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
21: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
22: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, стало быть вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем в течение ближайшего часа твоей и того, и так недолгой жизни обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сварливый старичок Шопенгауэр как-то сказал, что читать — это думать чужой головой. И слава богу, что в его времена не было радио, иначе он что-нибудь сказанул бы и про него, что, например, слушать говорящих людей по радио — это думать не очень умными головами. Но, а в нашем случае мы даже не предлагаем вам думать, а скорее наоборот, отключить все думающее, включить все расслабляющее, ибо мы уже здесь и обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Чем умнее человек, тем хуже он готовит, считают психологи. По словам специалистов, талантливые и увлеченные люди нередко уделяют меньше внимания бытовым навыкам, поскольку их энергия и интересы сосредоточены в других сферах. Как отмечают эксперты, психика склонна направлять ресурсы на то, что человек считает наиболее важным, оставляя меньше внимания повседневным задачам.
2: Вот это хорошая новость. И вот тут-то все сходится, господин Кремов, а?
1: Что?
2: Потому что я-то терпеть не могу готовить, и никогда этого не делаю. И, кстати, именно поэтому, потому что я не хочу тратить время на всякую ерунду, когда есть куча всего полезного и интересного. А вот вы, господин Кремов, готовить любите.
1: Секундочку.
2: Любите. И, может быть, уже не пора ли уже поумнеть и завязать?
1: Секундочку. А? Вот как умный человек обращаю ваше внимание на такой аспект. Чем умнее человек, тем лучше он готовит. Да, я люблю готовить. Да, люблю. Очень люблю. Но откуда вы знаете, как я готовлю? А как? Вы пробовали хоть раз? Вот вы любите петь. Постоянно в эфире поете. Но это значит, что вы хорошо это делаете, понимаете?
2: Ну, кстати,
1: вы просто любите.
2: Многое говорят, что хорошо. То есть я правильно вас понял, что вы готовите, но да?
1: Ну, я не знаю.
2: Нет, подождите, секундочку. Нет, тут... Тогда объясните мне. Если вы не умеете готовить, нафига вы это делаете?
1: Я люблю. А может, а вы вот даже не пробовали ни разу готовить?
2: Нет.
1: Может, а если бы попробовали, может быть, вы готовите, как Гордон Рамси, Джейми Оливер?
2: Если бы я попробовал, вы работали бы на радио одни. Я не знаю, как вы готовите? Что, бомж?
1: Что бомж?
2: Пальчики оближет? Или что?
1: Что вам там бомж
2: или
1: оближет?
2: Бомжу? Нет, мне, объясните мне, вы любите готовить?
1: Да, я люблю.
2: Готовите хорошо?
1: Да, нормально. Ну,
2: вот,
1: нормально.
2: Видите, не... вот все и сходится. Окей, но у меня тогда вопрос. Хорошо, если есть вот такая корреляция между умом и умением готовить, и любви к кулинарии, а тогда у меня вопрос серьезный. Я бы сказал, прям такой вот ребро.
1: Давайте, давайте.
2: А как тогда насчет кулинарных шоу? Вот этих бесконечных телевизионных всяких, вот этих вот, да? То есть тогда что получается? Получается, что их ведут вообще клинические идиоты. То есть самые конченые, что ли? А ведь, знаете, я вам скажу больше. А ведь есть такое кулинарное шоу, называется, если не ошибаюсь, «На ножах».
1: Есть такое, да.
2: А, ну так слушайте, ну тогда это уже вообще просто опасно. То есть получается, что они и без ума, да еще и с ножами. То есть они могут реально порезать.
1: Я вам больше скажу. Есть как бы параллельное с ним шоу, как бы... которая называется «Молодые ножи».
2: То что?
1: Ну там тоже,
2: что?
1: Тоже ножи, молодые там.
2: Как? Кто им разрешает это делать?
1: Ну, смотрите, я вам скажу вам. Понимаете, тут как и в жизни, в любом другом сфере. Есть как бы разные ведущие шоу. Есть умные, есть не очень. Есть там Юлия Высоцкая и тот же там Гордон Рамзи, там, да, например. Ну, это как бы по-разному. Раз на раз не приходится, понимаете?
2: А кто из них, по-вашему, умный?
1: А я вот не скажу, интригу.
2: Окей, я не знаю. Но, знаете, на самом деле, давайте признаемся и не будем замалчивать этот темный момент, это темное пятно на нашей биографии. Мы же с вами тоже вели кулинарное шоу. Я даже помню, как оно называлось. Оно называлось «Копипаста».
1: Да.
2: Помните, где это было, я уж не помню, что это за канал.
1: Это канал кулинарный, кстати.
2: Ну, не важно. Но там, кстати сказать, готовили-то вы.
1: Да.
2: А я там читал новости. И делайте выводы.
1: Ну, и читать новости, значит, тоже ума много не надо.
2: Да!
1: Я готовил, шутил, как бы там, да?
2: Да, ну да, шутили и готовили, да, вы шутили своими блюдами, так что я не траванулся. И гости там были. Я, кстати, даже помню некоторых из них. Помните, там был Ника Сафронов, если я не ошибаюсь?
1: Да, я вам больше скажу, там был артист по фамилии Тутрюмов. Фамилию вы не могли выговорить раза с десятого.
2: А это все потому
1: что...
2: Ну, конечно, потому что я был занят выговариванием фамилии, а это дело сложное, а вы какой-то готовкой. Там еще была Буланова, там кто-то рос, да, и все помнят
1: мы,
2: этих людей.
1: Это и пилотные выпуски, мы разминались как бы на того, кто под рукой
2: но
1: был.
2: Но это не важно, важно, что готовили-то вы, да, и, а они не готовили, они только ели то, что вы приготовили. И, кстати, это реально жутко, если в этом разобраться, то есть вот это значит, что в Никосе Сафронове есть частичка вас, вашей еды.
1: Да, моей души. И в Тютрюмове.
2: А, кстати, души. Только ли души? Вы туда больше ничего не клали?
1: Были секретные ингредиенты, такие, знаете, которые, предпочитаем, мы, повара, не афишируем.
2: Потому что они-то не видели...
1: Секретный соус.
2: Никто не видел, что вы там готовились.
1: Брызнул немножко соус.
2: Вы брызнули в Сафронов? Или в каком-то, сейчас его говорит, Тутрюмов? Кто бы это ни был. Ну, вопрос серьезный, как видите. Поставлен он не нами, а учеными, как обычно. Ха-ха-ха, за большую их ученую зарплату. Так вот, вопрос. Вот очень простой вопрос, на самом деле. Ты любишь готовить? Это первое. Второе. Ты умеешь готовить? Вот Кремов утверждает, что он любит, но не очень умеет. Ну и самое главное, чувствуешь ли ты соотношение между умом и умением готовить?
1: В твоем окружении, это может быть, личная жизненная статистика, опыт твой.
2: А может, это полная ерунда, например, там, да, так сказать, и готовить человек умный, а может быть, правда. Да, реально, и готовит, и клинический просто идиот. Ну вообще просто...
1: Ну, гении не во всем гениальны, знаете.
2: Ну, короче, и да, еще важно, что последний раз ты приготовил? Вот это для меня лично. Потому что от этого очень многое зависит. Вот что вы
1: или последний... какая-то фишечка твоя, в чем ты готовишь, вот просто как... Ну, просто как бы чистый мед, как бы такая вот...
2: Да, но при этом, да, и при этом не очень умный. Да, да, случаи, связанные с тем, что ты не умный. Ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян обвинили в создании дефицита бензина на заправках. По данным СМИ, нехватка топлива во многом связана с искусственным ажиотажем. Водители начинают массово запасаться горючим, опасаясь его исчезновения. Психологи объясняют это эффектом социального раздражения, когда тревога быстро передается от человека к человеку. В результате люди сами создают дефицит, которого изначально опасались.
2: Бензина нет из-за социального заражения?
3: Ну, то исключительно, конечно. А из-за чего? Какие у вас еще версии? Какие варианты?
2: Да нет, я просто не знал. То есть проблема в том, что как бы все заразились, да?
3: Да, это свежо. Там уже ввели бензин по талонам, там разрешили продать какой-то...
2: Вот зараза, бензин. А вот мне интересно, то есть, когда он был, это просто не было заразы,
3: да?
2: Как бы, да? А вот что сначала, как бы зараза, а потом массово запасаются горючим? Или сначала массово запасаются горючим, а потом зараза?
3: Ну, конечно, сначала как бы зараза и запасаются горючим. Вот, наверное, какой-то один китаец что-то съел в Китае. И начал тревожиться, как бы, да?
2: Да.
3: Передавал...
2: А все оттуда, да и ковид оттуда, и это, конечно. Но социальное заражение. Как это свежо! Ой, как! Молодцы, психологи! Хорошо, поздравляю, надеюсь, будет премия. А вот реально, вот у меня такой вопрос. Я просто, может быть, а что, вот россияне действительно массово скупают бензин? Вот вы сколько уже затарились?
3: Ну, я-то тут,
2: Не, просто скажите честно, место под диваном еще есть?
3: Да нет, нет. О, у меня там место, знаете, там, просто там...
2: Там
3: лезет человек в
2: лесу. Вы знаете, как покупать диваны. Нет, ну серьезно, сколько вот у вас? Потому что на самом деле, ну, ведь это, конечно, хорошо, это правильно, что, наверное, россияне скупают, но ведь можно не только скупать бензин, можно его еще и нюхать впрок. Да?
3: Вот зачем это?
2: Ну как, чтобы на всякий случай, так сказать, я имею в виду, чтобы остался этот запах, а вдруг он исчезнет совсем. Слушайте, ну в любом случае, а чего они хотят от нас, от россиян? Ну, конечно, социальное заражение. Ну, конечно, у нас у россиян рефлекс. Чуть что, сразу затариваться на черный день. Только раньше, как бы, россияне чуть что сразу скупали гречу, а теперь еще и бензин. И теперь на полках рядом с гречей и маринадом стоят канистры. А я вам скажу больше. А вот скоро те, кто ездят на газе, они же еще и газ будут скупать. А потом, когда совсем станет туго, они еще сами будут этот газ производить. Знаете, газики, домашний газ такой.
3: Ну да, нет границ смекалки народной. Ну, знаете, конечно, есть хороший способ борьбы с этой эпидемией социального заражения. Собственно, опыт пандемии. Нас нужно всех на карантин. Тут два плюса. Мы не будем заражать друг друга нахрест на карантине, да, этой социальной тревожностью. А второе, нам не нужен будет бензин, нам некуда будет ездить. Мы будем сидеть дома на удаленочке.
2: А маски?
3: Ну, маски.
2: Маски нет, какие-то
3: это
2: нужны.
3: Социальные, должны маски быть
2: нет,
3: веселые.
2: Нет, маски в любом случае должны быть. Особенно, если будет еще речь про газ. Если будет скупать газ. Потому что, когда люди будут сами производить газы, нам маски будут нужны хотя бы для этого. Ну, какой карантин? Какая пандемия без масок? Да? И, да, и понятно, люди сами производят газ, да, там, скажем, бери, бабушка газы сама испускала, например, да, и вот тут нам пригодятся маски.
3: Выдержанный такой. Паш. Ну, такой, ну, что?
2: Пропан. Два.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сюрпризы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Спецподразделение для борьбы с радикальными феминистками предложили создать в России. По мнению общественников, такие группы должны отслеживать публикации в соцсетях и реагировать на случаи унижения мужчин. Кроме того, предлагается ввести в школах уроки полового воспитания, которые, как считают авторы инициативы, помогут предотвратить распространение радикальных феминистских идей среди подростков.
2: Есть такая угроза? У нас есть радикальные феминистки? Я что-то пропустил за выходные. В воскресенье что-то случилось? На нас напали радикальные террористки-феминистки?
3: Ну, слушайте, я не знаю. Я тоже из дома не выходил эти все вот длинные выходные. Может, что-то случилось?
2: Что-то случилось?
3: Я просто за новостями не следил.
2: То есть спецподразделения должны отслеживать публикации и реагировать на случай унижения мужчин?
3: Ну, слушай, это унижение мужчин. Наверное.
2: Не так, что прям спецподразделение.
3: Спецподразделение.
2: Это значит, что-то реально случилось. То есть мы все проспали. Может, тут на праздниках тети так унижали наших мужиков. О чем речь? Насколько мне известно, у нас, если есть какой-то крен в неравенстве, то он в так называемый патриархальный
3: сторону. Ну, легенький такой, да. Совсем небольшой.
2: Да, в сторону доминирования мужчин. Слушайте, все. Я, кажется, понял. Все прояснилось. Да, успокойтесь, все нормально, все присаживайте, все хорошо. Знаете, в чем дело? Похоже, у нас возникло просто ужасное недоразумение. Возможно, просто, и возможно, кстати, на выходных, кто-то зашел не на тот сайт. Кто-то просто случайно зашел на сайт kukold.bold. Да, или там на сайт страдания молодого куколда. Ну или на сайт там bdsm.usa.
3: Или Казахстан.
2: То есть он зашел туда и видит там настоящий ужас. Там женщина не просто обзывает, она мужика, извините, порет. А у него еще и шарик во рту. Ну, это же вообще никуда не годится.
3: Неприятненько, согласен.
2: Конечно, еще стягает его плетью, приговаривает. Ах ты опущенец, там туалетный утенок.
3: Ну то еще, что же важно. Это предложили кто? Правильно, общественники, да? О которых мы много в последнее время с почтением и уважением говорим. Ну, зачем? Ну, вы же уже общественники. Зачем вам создавать какие-то спецподразделения? Вот да, на общественных началах, как бы, сами делайте. Если там, если закон нарушен, то только...
2: Конечно, путь. Создавайте... А да, не надо перекладывать, конечно, ответственность. Кого-то еще. Делайте сами, создавайте бригады. Возможно, нужны новые дружинники. Дружинники антикукол. То есть, возможно, что вот когда там, например, там женщина пурит связанного мужика, оказать ему первую помощь и оперативно вытащить красный кожаный шарик изо рта.
0: Крем-хруст-шоу. Новый

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин не смог улететь в Северную Македонию из-за совета чат-GPT. По данным СМИ, нейросеть ошибочно сообщила мужчине, что виза для поездки не потребуется. После этого он купил билеты, забронировал отель и автомобиль, однако в аэропорту семье отказали в посадке из-за отсутствия необходимых документов. Попытка доказать свою правоту с помощью ответа чат-GPT успехом не увенчалась. Сотрудники авиакомпании предпочли довериться законодательству, а не искусственному интеллекту.
2: Да ладно! И что, даже когда он в телефоне показал текст, не про каналы, что ли?
3: А когда он показал текст, сотрудники уже, как бы, авиакомпания сказала, спросили, а виза нужна, как бы, Македония? Он такой, да, нужна. Вы правы, она нужна.
2: Да нет, нет, ну, нет, подождите, но он же показал им, да, вот смотрите, GPT. А что у нас так совсем GPT-чат не уважают?
3: Ну, пока да, пока как бы такие вот, знаете, недоработочки юридические. Вот если был GPT-чат будет с печатью, с подписью, директора.
2: Так ему надо было просто, да.
3: Через услуги там.
2: Нет, конечно, это его тоже ошибка. Ему надо было ответ GPT-чата распечатать на бумажке, как бы для солидности. А то, что такое телефон, да, на границе, там, это серьезно, и там бумажка нужна. И, там, GPT-чат, бумажка со словами, знаете, со словами GPT-чата. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. Он же так спросил. Да, то есть, видимо, он задавал вопрос вот так. А правда ли, то есть ему ну, понятно, Коля сказал, да, там, правда ли, что в Северную Македонию не нужна виза? И GPT-чат, а он такой покладистый, как мы знаем. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. И подпись. GPT-чат, старший, да? Что, это не прокатит на границе совсем?
3: Видите, вот Северной Македонии не прокатило. Какая-то отсталая страна, как бы, вне технологий современных, не верит.
2: Но,
3: что за пещерные люди там живут в Северной Македонии?
2: Жуть! Но при этом, понимаете, это удар по всем нам. Вот так вот и верить GPT-чату. Но, знаете, что меня волнует? На самом деле, даже не этот конкретный случай. Вот объясните мне, а почему GPT-чат, он такой покладистый? Вот почему, когда ты его вот так вот спрашиваешь, типа, правда ли что там, да, правда ли что-то? И он отвечает тебе «да». Знаете, он так отвечает, как будто он боится, что его побьют за неприятный ответ. И у меня вопрос, кто его таким делал? Его делали какие-то сукны, да, ебоки,
3: да? Да, он боится последствий. Поэтому его нужно проверять. Как я делаю? Я набираю голосово, сначала своим нормальным голосом задаю вопрос, получаю ответ, а потом притворяюсь там девочкой маленькой.
4: А, скажите, понятно.
3: Задаю тот же вопрос.
2: Что знаешь, это дает?
3: Вот, да, ну, тут, нет, пока он отвечает одинаково.
2: Нет, подождите, а скажите, ну-ка еще раз, как вам кажется, голосом маленькой девочки?
4: В каком году там?
2: Нет, ну это голос гомика какого-то, просто, нет, ну просто как,
4: ну, маленький.
2: Как человек, который только что, ну...
3: А, то учил мне, я раскусил же сейчас.
2: Нет, конечно, вас раскусил, просто потому что евнух. Это совсем другое, нет. Попробуйте просто действительно потренироваться с голосом маленькой девочки.
3: Надо какую-то поставить, какую-то программу, чтобы он мне голос переводил.
2: Сам GPT-чат, да. Поработайте над этим. Но вы знаете, этот GPT-чат, он такой трусливый, что он всегда говорит, да, правильно, все время поддакивает. Это потому, что его делали не у нас. Да? Вот если бы GPT-чат был сделан у нас, я вас уверяю, он бы таким трусоватым не был. То есть его там спрашивают, там, чекай, а правда ли, что из России в Северную Македонию виза не нужна? А он такой, нет, это вранье, ты что, дебил вообще? Тебя что, мама в детстве уронила с полки, что ли?
3: И может матом что-нибудь
2: добавить. Да, ты что, конченый? Я тебя поймаю, я тебя наваляю. И что потом делать, кстати?
3: Бежать?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: интересные времена, когда мало только денег, а всего остального очень и очень много. Ну а уж эфира этого хлама хоть завались. Мы даем вам кусок этого самого эфира, да вы его и сами берете, и сами пишете сюда постоянно кучу всего. Вот кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и чего там.
1: Ну тут вопросы мы оттолкнулись от новости о том, что ученые заявили,

0: Если первое кулинарное, скажем, а второе кулинарное, то все сходится.
1: Ну, я, ну да, кстати, уточни.
0: То есть по первому образованию, например, повар, а по второму, скажем, повар.
1: Повар высший.
0: Да, высший. А, кстати, чем отличается повар со средним образованием от повара с высшим?
1: Ну, как-то вот повар с высшим уже там как-то...
0: Ну, что, то есть повар со средним, он так, всякий, что-то да, средний, да?
1: Да, средний, а повар с высшим, на всякие там демиглясы мутят всякие.
0: Что?
1: Да, нет, забей.
0: Не, демигляс, это новое слово, я забыл, что да, такое демигляс? Пишите. Это вот имеет отношение к этому?
1: Не, вообще.
0: Демигляс, что это? Интересно, я не знаю.
1: Соус слова. Такой. Ну,
0: соус? А Демигляс это в честь кого? А, кого звали Демигляс?
1: Деми и Гляса. Два было избирателя французские, разумеется.
0: Все, понял.
1: Антуан Деми там, да? И Серж Мишель Гляс.
0: Лучше бы я этого не знал. Да.
1: А вот Мишель пишет. Мишель Избутова. Судя по имени, вот человек интеллигентный и образованный. Что и подтверждается его сообщением. Привет всем. Вообще насчет кулинарных навыков и мозгов полная фигня в новости. Я учился в МГУ. Работаю в Институте Академии Наук. Научили готовить вкусное фондю, блинчики, плов. Разбираться, как выбирать и покупать, покупать прошутто и хамон. Сам люблю для успокоения приготовить что-нибудь любимое или новое.
0: Я не понял, подождите. Его научили готовить фондю в Академии Наук?
1: Нет, ну... А хотя, может быть, и так.
0: Нет, а если фондю приготовлено в Академии наук,
1: нет,
0: это...
1: О, в МГУ. Ну,
0: а, в МГУ?
1: В
0: что он еще там готовит?
1: Фондю, блинчики, плов.
0: Плов!
1: Умеет выбирать и разбираться.
0: Вы представляете, плов, который тебя научили в Академии наук готовить, это тебе не вот это все,
1: это
0: да?
1: Вот сюда.
0: Это не для про... Это... А как вы себе представляете плов, приготовленный ну, по рецептам Академии
1: так,
0: наук? Так, он такая, какой? Прям это...
1: Прям такой вот, прям...
0: С академиком, да? С привкусом академика.
1: Да. Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. Я люблю готовить. Уже много разных блюд сделал по рецепту Ивлева и Беляковича. Из последнего азу по-татарски и рататуй. Советую.
0: Рата что?
1: Рататуй.
0: Это в каком смысле?
1: В хорошем самом смысле.
0: Но это еда или...
1: Еда. Или... Даже про это целый полуметражный мультфильм был.
0: Слава богу, я этого... А в эту? А рататуй это разве то, что едят?
1: Ну, там было два рататуя. Блок.
0: Хорошо, давайте разберем секунду. Просто там много так информации было. Давайте разберем. Значит, рататуй, Ивлев и что?
1: Беляковича.
0: А. Окей, и что?
1: Азу по-татарски. Еще там такая.
0: Ага. Такие... А что они все делали все
1: там
0: вместе?
1: Все делали.
0: Что рататуй делал с Ивлевым?
1: Нет, рататуй это Белькович. Он говорит, из последнего, то есть с Беляковичем. Рататуй и азу по-татарски. Белькович научил его делать.
0: Смотрите, то есть Ивлев научил Бельковича, Белькович научил этого чувака, рататуй?
1: Да, научил... Да, Данилу научил. Ну, как это
0: так все сложно, да, вы в кулинарном мире. Давайте я почитаю. Давайте, читайте, ладно.
1: Вот Татьяна пишет. Здравствуйте, КХ. Буквально вчера варила рассольник. А вообще люблю стряпать. Корреляции между соображалкой и готовкой не вижу. Разве что иногда от любви к кулинарии чувствую себя бабушкой.
0: То есть молодая девочка, видимо, да, девушка, чувствует себя бабушкой,
1: иногда.
0: И она не видит корреляции. То есть девушка уже в маразме, в бабушкином, и нет корреляции. Слушайте, кто это пишет?
1: Татьяна.
0: В хорошем смысле?
1: Ваня.
0: Сейчас.
1: Как и рататуй.
0: Нет, а как ее найти? Татьяна. Татьяна Плесо?
1: Нет,
0: это другое.
1: Мне
0: так написано, да. А вот, вижу, нашел, да, сейчас, секунду. Так, сейчас я ей позвоню. Татьяна, да? Так, сейчас. Это точно Татьяна сейчас? Вы уверены, что это Татьяна?
1: Криво. Ну да, он пишет так, что Татьяна. И...
0: Ну, нет.
1: Да. И мне основания не верить, человек, который называется Татьяной. Вряд ли это Борис.
0: А вот что, такого не было в нашей практике? Я просто не понимаю, то ли я звоню. Нет, видимо, то и все. Че там опять, ну? Алло.
2: Алло.
0: Алло. Здравствуйте. Это Татьяна, которая чувствует себя бабушкой, так?
2: Да, именно так.
0: Так. Ну, Солнышко, давай вот с этого и начнем. Готовка, понятно, любишь готовить, и поэтому чувствуешь себя бабушкой. Расскажи, пожалуйста, в чем это проявляется?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
0: Что-что?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
1: Житейская мудрость.
0: Она говорит, как будто у нее зубов нет уже, как у бабушки. Я ничего не понимаю. Еще раз. А, житейская мудрость, да?
2: Да.
0: А в какой момент ты ее приобрела, как готовила что?
2: Пирожки пекла.
0: Пекла пирожки и почувствовала себя в какой-то момент бабушкой, да?
2: Да.
0: А что это были за пирожки?
2: С капустой пирожки не раз были.
0: Не с курагой. С капустой пирожки, ну, послушайте, тут это ну, понятно, да, это даже я себя почувствовал бы бабушкой, если бы пек пирожки с капустой. Мне кажется, что пирожки с капустой выходят из бабушек.
1: Хорошо. Из бабушек?
0: Ну, как еще?

0: почему вы не любите ни есть, ни готовить? Чем вас кормили?
1: Да, Иваш, хорошо. И ты почувствовала, да, себя бабушкой. А ты ела эти пирожки?
2: Да, разумеется, конечно. Я даже гостей приглашала.
1: А когда ты больше себя чувствовала бабушкой? Когда готовила пирожки или когда их ела?
2: Не припомню.
1: Это, кстати, значит, что действительно чувствуешь себя бабушкой. То есть уже склероз. Это правда. Значит, все сходится. Ну, скажи мне, солнышко, а вот сейчас, вот мы с тобой говорим, ты себя бабушкой чувствуешь?
2: Нет, я так
1: падаю. Это ты пукнула? Я посмотрел, там какой-то был звук такой. Это ты уже как бабушка не держала.
0: Это у пукнул наш старый.
1: Нет, смотри, нет, секунду, я хочу понять, это ты пукнула после пирожков или телефон?
2: Это у вас...
1: У нас?
0: Это мы пукнули, давайте называть.
1: Да, я забыл, тоже стал забывать. Все из-за пирожков. Что тут наготовили, Крил? Ну, хорошо. Что, скажи мне, что с бабушкой? Я могу с бабушкой встретиться?
0: Он вам кукушка говорит, сколько вам жить. Перестала говорить.
1: А, у нас кукушка. А, нет, слушай, тогда я не буду так быстро выходить из эфира. Я буду считать. Давайте. 7, 9, 11. А чем так быстро кукукой? Я
0: не успею считать. Еще 7 лет вам. И полгода.
1: А вам?
0: А это на вас, как бы, я загадал, спросил.
1: На меня загадали? А на вас ноль. Ну, да, когда приходят кукушки, у нас новые кукушечки. Как это правило называется? Кукушка, кукушка, кукуй.
0: Связала капюшон.
1: Да, короче, у нас момент, когда полный кукуй, мы уходим, но это не
0: знаю. Скоро вернемся.
1: Да, это обязательно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать катафалки на базе «Лада Гранта». Специальная версия для ритуальных служб стоит около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Автомобиль полностью оборудован для проведения похоронных церемоний. Внутри предусмотрено место для гроба, венков и необходимого инвентаря. Производством таких машин занимается компания из Нижнего Новгорода.
2: Ого! А это точно похоронная «Лада», а не обычная, тюнинговая?
3: Ого, тюнинговная? Ну, в хорошем смысле, в похоронном смысле.
2: Нет, конечно, потому что, смотрите, ведь «Лада-катафалка» — это же решение. А почему они не хотят запустить такую линейку? Смотрите, внутри там было сказано, предусмотрено место для гроба, там венков и необходимого инвентаря. Ну, это значит, что «Лада» вместительная, да? То есть помещается гроб, инвентарь.
3: А «Гранта» в особенности.
2: Конечно. А в гробу же еще можно сделать огромный сабвуфер. А главное,
3: Нет, в гробу не сделать. Давайте вот будем...
2: Нет, почему?
3: Нет, реалистами. Ну... Гроб там каждый раз новый. Понимаете,
2: как это... Ну, ладно, неважно, но в любом случае...
3: Вынесут сабвуфер на первой же акции.
2: Хорошо, бог с ним. Но в любом случае такую «Ладу» можно тонировать. Потому что кто запретит катафалку к тонировку? Тонировка — это типа ритуальный такой элемент. Значит, черная.
3: Они будут обязаны затонировать.
2: Ну, конечно.
3: Все катафалки, они непрозрачные. То есть, нет, в этом-то их смысл, да, вот...
2: Да, конечно, да, бомбить, например, на ней будет сложно, да, но подбросить до кладбища быстро, если что, можно. А, кстати, что вот очень важно, что вот если труп, в отличие от 90-х, да, труп был в багажнике, как бы, да, а тут можно как бы цивильно сразу...
3: Кстати, можно и подбросить. Помните фильм «Однажды в Америке»? Мы смотрели. Там они встречали своего кореша из тюрьмы на катафалке, потому что они уже замутили, бомбосы замутили похоронный бизнес, а в гробу лежала голая женщина. Ну, живая, то есть...
2: Так я же говорю, сколько преимуществ. А главное, смотрите, самое главное преимущество, знаете какое? Ни один гаишник не остановит.
3: Ну, конечно, еще и честь отдаст, конечно.
2: Конечно.
3: С уважением он относится к этим всем вещам.
2: Конечно, а если даже остановит, то никогда не предъявит, там, что, например, пассажир не пристегнут. Там, типа, опасно, там, знаете, все эти разговоры, что можно там не пристегнутым разбиться, там, да. А тут ты на катафалке можешь сказать, что он уже труп, лежит в гробу. Ну, пассажир, а он...
3: Главное лицо сделать грустное, соответствующее моменту.
2: Такую «Ладу» просто все в секунду раскупят. А знаете, а если еще... А вы представляете, а если еще продумать дизайн? Если на капоте сделать значок? Значок в виде гроба. Ведь все еще будут уступать место, пропускать.
3: Так будут уступать. Они катафалки же обычно, они черные, украшенные всякими золотыми завитушками.
2: Да,
3: знаете,
2: а если еще все-таки нет... А какой значок можно на капот такой?
3: Так, не знаю, ну какой-то...
2: Например, там,
3: любой значок
2: олень и...
3: будет лишним на самом деле. Вообще любой. Вообще...
2: Тогда просто вообще без капота.
3: Да.
2: А катафалк не заправляют за чужой счет бесплатно? Как-то где? Нет? То есть не так, если типа...
3: Можешь слить соляру. Все отнесутся с пониманием. Если ты подъехал, слил кого-то. Тебе же нужно доехать, как бы, да?
2: Так вот, «Лада» катафалка, да? Калина.
3: Одни плюсы, одни бонусы.
2: Минусов нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +23, вечером +15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до +25, вечером +14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: Радио stv.ru.

0: Рост-шоу.
1: Россиянки взломали госуслуги и прописали в ее квартире 57 незнакомцев. Жительница Екатеринбурга выяснила, что доступ к ее аккаунту был восстановлен через центр обслуживания в Ингушетии, после чего в квартире начали массово оформлять временную регистрацию. По данным СМИ, часть прописанных уже запросила пособие на 85 детей, а самой хозяйке пришел счет за коммунальные услуги почти на 50 тысяч рублей. При этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личности жильцов и доказать ущерб.
2: Слушайте, а госуслуги реально удобная штука. То есть так можно было вот по щелчку пальца прописать, как бы у любого в квартире 57 ингушей?
3: Ну да, причем без твоего ведома. Потому что раньше, знаете, куда до эры госуслуг было такое постоянно, что там задержана там какая-то москвичка, которая прописала у себя в квартире там 57 как бы там гастарбайтеров.
2: Да, ну, да.
3: И она за это огребала. Штрафы там всякие.
2: Это вчерашний день.
3: А сейчас тебе как бы...
2: А сейчас еще удобнее. То есть тебе не надо даже париться.
3: Этот бизнес можно мутить даже не имея квартиры, да?
2: Да, конечно.
3: Раньше мутили его имея квартиру. Да. Ну, удаленочка.
2: И главное, делать ничего не надо. Сами пропишут. А, кстати, как называется эта госуслуга на госуслуге? 57 ингушей за час? Или как?
3: Да нет, ну слушай, давайте вот, ну, пару дней ушло на это. Ну, там, что, давайте будем реалистами, за час.
2: Не, а может и быстрее.
3: Пришел один, подтянул другого, там, на третьего.
2: А как они это сделали? Вот эти вот 57 ингушей или кто они? У них, видимо, было приложение Макс, да? Потому что через него удобнее. Там госуслуги.
3: А, удобнее,
2: как,
3: да?
2: Ну, конечно. Там же госуслуги сразу, так, они привязаны. Да?
3: Да, конечно, конечно.
2: Ну,
3: да.
2: Просто я не знаю. И, значит, при этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личность жильцов и доказывающие. А, я не понял, а это значит, что им и пособие на 85 детей дадут тоже, раз не возбуждено уголовное дело, раз все по закону?
3: Ну, получается, да. Но, правда, есть такой маленький вопрос, и уверен, что специалисты мне его объяснят на раз-два. Смотрите, люди зарегистрированы через госуслуги, то есть они как бы, ну, и там имя, фамилия, дата рождения, да, там как бы есть там, да? Люди подали пособие на 57 детей. Имя, фамилия, дата рождения. А личности установить не могут. Что-то вот, какой-то не хватает мне какой-то детали.
2: А
3: знаете,
2: я объясню.
3: Мосточек перекинуть хотелось бы.
2: Все очень просто. Это же, смотрите, они зарегистрировались в Екатеринбурге. А сами они как бы якобы из Ингушетии. Просто ингушские имена сложные для екатеринбургских.
3: А, то есть она пришла в екатеринбургскую полицию. Да. Это же больше сложно, потому что, ну, они в Екатеринбурге, а мы здесь, как мы их там?
2: Да,
3: там,
2: и потом, да, туда-сюда, конечно, да, есть туда-сюда. Вопросы. Не, ну, подождите, но, то есть они, значит, взломали и прописались... Ну, и, кстати, им не просто прописались, то есть им этого было мало. Что такое просто регистрация?
3: Пособие,
2: да? Да, да, им нужно было еще хотя бы пособие на 85 детей. А могли бы, это, кстати, по-скромненькому, да, могли бы на 200 детей. А, кстати, у них вот реально 85 детей?
3: Я думаю, да.
2: Ну, смотрите, на самом деле это действительно немного, потому что 85 детей, смотрите, 85 детей разделить на 2, то есть на пару, да, то есть на мама и папа, да?
3: А может, там не полная семья? Такое у нас еще бывает.
2: Ну, хорошо, давайте в среднем представим, все-таки полная. Это 42,5 пары. Да? И у них, значит, по целых 2,02 ребенка на пару. Почему 85?
3: Потому что, смотрите, нет, там 57 как бы незнакомцев. Она еще их и не знает.
2: А, конечно.
3: Как бы этих ингушей.
2: Ну, разумеется.
3: Незнакомцев.
2: Это весь прикол.
3: У 57 незнакомых ингушей на круг 85 детей. Не так уж и много, кстати, да?
2: А, кстати, может, кстати, обманули. Может, на самом деле не 85, а 84.
3: Ну, я думаю, что, ну что вы, ну зачем? Ну нет, если...
2: Не исключаю, обманщики. Но, смотрите, взломали доступ к аккаунту, был восстановлен. А это возможно? То есть даже при взломанном аккаунте. То есть я могу, значит, получать, что там я могу официально через госуслуги прописать у себя 57 человек. Потому что если нет, то как это возможно через даже взломанный аккаунт? Потому что взлом это только как бы проникновение.
3: Ну да, только открыт вход.
2: Да, и все. Значит, если что, я могу у себя прописать 57 ингушей. А то у меня тема есть небольшая.
3: Ну, как бы, да, и мне тут еще стало грустновато дома.
2: Кому, да?
3: Хочется праздника настоящего.
2: Но объясните мне другое. А почему они выбрали именно эту женщину? Чем хороша именно она? Ведь смотрите, она же из Екатеринбурга, да? Я понимаю, если бы она была еще из Москвы, да? То есть,
3: но почему? У них какие-то дела важные, какая-то тема в Екатеринбурге. То есть им нужно в Екатеринбурге прописаться. Может быть, знаете, вот без регистрации не устраивают на работу, скажем, водителями троллейбуса или пожарным.
2: А
3: они хотят вот водителями
2: в Екатеринбурге.
3: Да.
2: Не, а может, у нее просто квартира большая, двушка с ковром, например, с красивым.
3: Двушки тоже, может, 114, в два раза больше, чем 57.
2: Ну, и значит, что в итоге? Значит, полиция отказалась возбуждать уголовное дело. И, значит, в итоге что? Значит, у нее в квартире по-прежнему зарегистрированы 57 человек, и они получают пособие на 85 детей. Правильно?
3: Ну, наверное, да.
2: Да, и отсюда вывод. Взломать госуслуги и прописаться у кого-нибудь незнакомого, это каждый дурак может. А вот выписать из своей квартиры 57 чужих человек, это челлендж для интеллектуалов.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою широкую длинную накидку. Поверх своего остального платья собрался уходить. Я, господин Кремов, читаем сообщения. Мы их почти не читали, кстати. Че там?
1: По поводу связи как бы высокого интеллекта с умением и любовью к готовке. О чем заявили нам психологи, что, в общем, больше человек любит готовить, тем, как бы, ну, не такой уж умный, как они заявляют. С чем спорят очень наши слушатели? Вот, например, такой жесткий довод по поводу, что умные люди могут хорошо готовить. Мой батя хорошо жарит в масле. Батя может быть неумным? Нет.
0: Ну, а тут есть нюанс. Смотря что, он жарит
1: все
0: в масле.
1: Все в масле жарит.
0: Нет, подождите, вот это в масле. Это
1: да в масле.
0: Насколько это умно? Ну, вот я не знаю, у меня был случай, да, один раз я это... в масле.
1: Крызло, да?
0: Не то, чтобы...
1: А вот другой случай, другой. Совершенно очень лаконичное сообщение. Возможно, тоже по поводу что-то в масле. Человек написал два слова. Копченый палец.
0: Умный. Сразу чувствую, ум. Это интеллектуал.
1: Да.
0: А вот пишет, кто? Вот друг Эпштейна пишет, так, сегодня знаю, человек пишет. Добрых вечеров, уважаемые. Жарил вчера пельмени в масле.
1: Перемечи он написал.
0: Это вы тоже видите?
1: Это как беляши, да.
0: А, перемечи, извините, да. Да, все изменилось, да. Беру свои слова назад. Жарил вчера перемечи в маслом с мясом лося. Огонь получился. Ты не понял, это типа лось горел, что ли? Что значит огонь?
1: Ну, по вкусу огонь получился. С мясом лося перемечи. Это же как бы...
0: А скажите мне, я просто не знаю, а где они берут лосей обычно? Это...
1: Смотрите, где мясо лося?
0: Да, ну а как, а что еще у лося может быть, кроме мяса?
1: Мясо, лось, рога, копыта.
0: А бывает и пельмени и перемечи с рогами? Бывает, или да. Что?
1: Мясо лося, есть такой секретный лайфхак, берут у лося.
0: А, лося завалил?
1: Да.
0: У лося. А бывает мясо лося не у лося?
1: Взял.
0: Нет, у нас же все подделка. Бывает тут мясо лося, а на самом деле с петуха.
1: С лосося, да. Бывает такое, да.
0: Так, ну вот пишет... Вот не знаю, к чему. Вот Алексей пишет. Алексей... А, Леха Степанова, так все называют. Он пишет. Кстати... победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999. Это же более-менее кстати, да?
1: Это вообще есть как кстати. 30 лет — это не срок для «Мисс Турция» 99.
0: Нет, лучше поздно, чем никогда. Представляете, если бы он, например, да, об этом там еще там лет через 20 сказал. Все-таки, да. Вовремя он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999 зовут Айше Хатун Анал. Вот я не понял, зовут это в смысле это ее имя или ее так прозвали после какого-то случая на
1: конкурсе? Я не знаю, кто из этих туроков разберет, как бы там.
0: Нет, нет, просто это не имеет важно. Был случай, например, и после этого. То есть раньше звали просто Айше Хатун. А был. Что-то случилось?
1: Да, и добавили почетный титул, возможно. И кстати, это действительно очень кстати. Вот знал такой занимательный, очень важный факт человек. И никак не мог, кстати, его сказать. Ну, знаешь, как говорится, к слову пришлось. А мы сегодня говорим о кулинарии. И вот, кстати, вот этот замечательный факт. А вот человек спрашивает нас. Шоу Кремова и Хрусталева планируется в Мурманске?
0: Насколько я знаю, идут переговоры.
1: Кстати, моя ошибка, мой фейл. Он не спрашивает, он утверждает. Там нет знака вопроса. Шоу Кремова и Хрусталева планируется
0: уже давно.
1: Видимо, наше руководство ведет переговоры.
0: Да, возможно, с 80-х. Но что-то идет не так. Ну, послушайте, вот даже чтобы армуться открыть Трампу, он эти переговоры уже там за полгода почти ведет.
1: Снюхай Трампа с юбилеем.
0: Да, просто прошедшее.
1: С нынешним Си Цзиньпина поздравляю.
0: Так вот, они не могут договориться об открытии Армузского пролива. А о том нашем шоу. Это же сколько подводных камней. Кстати, это же нигде... В Мурманске. Это, во-первых, там холодно, да, и
1: ну,
0: для шоу.
1: Там ночью темно.
0: Но не белый. Но, вот, например, а вот, смотрите, пишет, а вот неизвестный пишет. Слушайте, вопросы тоже никто не отменял. Вот неизвестный пишет. Проанализируйте, пожалуйста, ситуацию с исчезновением топлива. Ну, это вам, да.
1: Смотрите, вопрос, конечно, очень важный, актуальный, непростой. Смотрите, было вот топливо, да?
0: Я записываю.
1: Вот оно исчезло,
0: да.
1: Топливо. Вот исчезло.
0: Анализ где?
1: Сначала было, потом исчезло. Это нехорошо.
0: А, вот это вывод, это важно.
1: Это такое вот, будем как-то работать над этим.
0: Вот теперь понятно, что вы аналитик. Вот пишет... Так, так, вот пишет, вот чувак без ника. Сорян, труженики, променял вас на сокер, тема какая-то, да. А тут все серьезно, 22 мужика на один шарик. Он про... А почему он называет это сокером? Он же не плюс 3, это же не США.
1: Нет, это не США, но он поехал в США, в Мексику на чемпионат.
0: А, как только едешь в США, называешь футбол сокером? А, кстати, как там дело на чемпионате мира? Действительно, что-то интересно, более-менее, да? Проанализируйте ситуацию. Ну, как-то...
1: Вроде пока только все начиналось, вроде закручивается. Да, и все говорят, что очень жарко.
0: Ёп. Что?
1: Что это? Все, пошли отсюда.
0: Это... Нет, и так надо идти, но после этого...
1: Да вообще валить нужно, блядь.
0: Ну что, я немножко даже этот... Я вижу, вы посинели, да? Ну что, товарищи дорогие, мы расходимся. Или наоборот, сходимся с теми, кто подходит и приходит и подписывается на мой канал. В Телеграме он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

Так, ну, если вы готовы потанцевать, то впереди у нас 2 часа рекорд-пати. Я приветствую всех, кто на позитиве, друзья. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем 120-минутное танцевальное действие. Наша радио-вечеринка. А значит, в ближайшие 2 часа раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ловим мощный плюс-вайбик. Ну и, конечно же, зовем друзей, чтобы на наши

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Оксана Самойлова задолжила 4 миллиона рублей. Об этом прямо сейчас. Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой вырос. Отмечается, что несмотря на бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед налоговой достигла 4 миллионов рублей. В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором. Она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей. В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиган. Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша – две квартиры. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, спойлеров, там более сотни, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, помните про интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь это некое продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас звучит Special for You еще 90 минут здесь на Рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 15 июня в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 23, вечером плюс 15. Ветер западный до 9 метров в секунду. 16 июня в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
7: 992-300.
6: Сайт.
7: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
11: Телефон рекламной службы

вы, точнее вас, стало больше на наших импровизированных танцполах. Надеюсь, что вы уже прекрасно понимаете, как превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, всегда и везде лучше с друзьями. А потому позовите их либо к радиоприемнику, либо к телефону, либо к Bluetooth-колонке. В общем, к тому месту, откуда у вас звучит... Странное, конечно, звучание к тому месту. Ну, короче, к той колонке, где у вас звучит радиорекорд. Да, давайте прямо сейчас продолжать наполнять импровизированные танцполы в рамках второго часа радиовечеринки Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

начала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, есть сайт radiorecord.ru, там более сотни интернет-станций, выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже. Плюс ко всему, есть у нас прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежих, свежайших клубных треках, так что советую не пропустить. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.

0: Рокин ФМ.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: Радио stv.ru.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, плюс ко всему свежего в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. А так, например, можно легко найти и послушать Крему Хрусталева, Вейкаперов, их вырезки из шоу. Разумеется, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина, Женя Балдин и еще много-много интересных персоналей вы найдете в наших телеграм-каналах, в нашем телеграм-канале Рекорд Нижнее подчеркивание плейлист. Не только персонально, но еще и шоу, разумеется, тоже. Буквально через несколько минут я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем части расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лиза. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне данной я открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайший час расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же, в свою очередь, с музыкальной командой «Рекорда» все это собрали в единую селекцию часовую и прямо сейчас готовы выдать вам. Стартуем вместе с очень громкой коллаборацией «Хугель», который объединился с «Биг Шон» и легендарным «Скотт Сторч» для трека «Body Drop», который официально вышел 12 июня на его собственном лейбле, лейбле «Хугель», имеется в виду «Make the Girls Dance». История релиза тоже интересное, знаете ли, еще до официального выхода композиция успела наделать шума после совместного появления Хугели Биг Шон на Коачелла, ну а сама пластинка стала очередным синглом в преддверии дебютного альбома 21. Прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Биг Шон, Скотт Сторч, Body Drop.

Продолжение рекорд-релиза, друзья, композиция Disco Lines, Magic Mason Princess Superstar, Push It. Да, следующая работа Push It, релиз состоялся 12 июня также, но на лейбле Armada Music у Армина Ван Бюрена. Сразу композиция привлекла внимание благодаря участию Mason и Princess Superstar, автора культового Perfect Exceder, который спустя почти два десятилетия остается одним из самых узнаваемых хаус-гимнов, уж точно я могу сказать про себя-то, да. Новая работа, еще одно пересечение классического наследия с современным клубным звучанием, ну а Armada продолжает активно продвигать подобные кроссовер-проекты. Прямо сейчас в рекорд-лизе Disco Lions, Magic Mason and Princess Superstar.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

Рекорд Виз продолжается вместе вот с какой композицией. Оливер Хелденс и Сэм Харпер. Satisfy называется. Продолжает Оливер Хелденс стабильно пополнять каталог собственных релизов. И на этот раз представляет Satisfy. Это записанная работа вместе с Сэмом Харпером. За последние годы Хелденс сумел сохранить статус одного из самых влиятельных артистов современной хаус-сцены, одновременно развивая и классического Оливера Хелденса, и более техноориентированного своего проекта High-Low. Уже в первые дни после выхода трек появился в крупных редакторских дэнс-плейлистах, стриминговых сервисов. В принципе, что для релизов Оливера Хелденса давно стало хорошей традицией. Итак, прямо сейчас ловим рекорд-релизе Оливер Хелденса.

Так, а тут наши парни уже. Шапов, Swanky Tunes, так называется Wild and Free. Для российских поклонников электронной сцены это еще и приятная встреча двух хороших знакомых имен. Шапов и Swanky Tunes уже, кстати, не первый год успешно работают на международном рынке, а их каталоги включают релизы на Axton, Протоколе, Армаде, других крупных импринтах, то есть лейблах. Wild and Free — коллаборация, которая объединяет опыт обоих проектов и еще раз напоминает, насколько уверенно наши российские ребята и продюсеры, собственно говоря, продолжают чувствовать себя на мировой DM-сцене. Спасибо огромное, ребят, давайте двигайтесь в том же правильном музыкальном.

Это рекорд релиз, друзья. Здесь у нас продолжение Робин Шульц и Мартин Хёргер. Аризона. Очень любопытная работа. И союз тоже Робина Шульца и Мартина Хёргера, честно говоря, неожиданный по мне, так даже. Один давно стал глобальной поп-звездой с миллиардным прослушиванием. Про миллиардные прослушиваниями, да. Второй уверенно закрепился среди самых востребованных представителей бейс-хаус и тек-хаус сцены. Вообще, Аризона, трек, имеется в виду, уже попала в свежие редакторские подборки танцевальной музыки. И этот трек стал одной из самых заметных премьер недели, объединив аудиторию двух совершенно, по мне, так разных музыкальных миров. Итак, прямо сейчас Робин Шульц, Мартин Хёргер, Аризона в рекорд-релизе.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radio.stv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

А это у нас кто? Бенни Бенасси, итальянский продюсер вместе с Dua Lipa, California Dreamin'. Бенни Бенасси, равно как и California Dreamin', в представлении давно не нуждается. Автор Satisfaction продолжает активно выпускать новую музыку и искать интересные коллаборации с артистами нового поколения. В California Dreamin', записанный вместе с Dua Lipa, он в очередной раз демонстрирует, что не собирается жить исключительно за счет своего каталога нулевых и продолжает оставаться активным участником современной электронной сцены. Ну что ж, Бенни Бенасси, Dua Lipa, California Dreamin'.

Ну и под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Лиза Габри Понте, Т-78, Рудиджи и Доброс, Outside World. Завершаем сегодняшний выпуск еще одной работы с серьезным итальянским составом. Габри Понте, который продолжает невероятно продуктивный период своей карьеры, объединил с Т-78, Рудиджи и Доброс для новой версии Outside World. Для Габри Понте последние годы вообще, знаете, складываются впечатляющие. После возвращения на вершины мировых чартов он регулярно появляется в крупнейших европейских фестивальных лайнапах, ну и продолжает, в свою очередь, переосмыслить культовые танцевальные мотивы для нового поколения слушателей. Итак, прямо сейчас в рекорд-лизе под занавес его Габри Понте, Т-78, Рудиджи, Доброс, Outside World. Я же напомню, что записи всех предыдущих рекорд-лизов и рекорд-лав-шоу ищите в двух телеграм-каналах «Рекорд нижнее подчеркивание плейлист» и в моей личной телеге «Тимвокс». И этот новый эпизод рекорд-лиза тоже совсем скоро там появится. Поэтому обязательно, как только увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, понедельник у нас сегодня. А значит, диджей Фил в этой студии совсем скоро появится с трансмиссией продолжения Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки и один.

Ну что, друзья, здесь продолжается трансмиссия. С вами Фил. Прямо сейчас с лейбла Euphonic. Это немецкий лейбл. Джон Грант, Hyper State, так называется композиция. Напомним, кстати, что вы можете не только слушать эфир Радио Рекорд, но также можете и смотреть его. То, что у нас есть видеотрансляция, она есть во ВКонтакте и она есть на Рутюбе. Впоследствии мы еще и выкладываем запись на YouTube тоже. И что еще стоит отметить, это то, что мы с вами можем общаться. У нас есть приложение Радио Рекорд, при помощи которого вы всегда можете написать сюда мне. Если есть вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием. Может быть, даже в прямом эфире, если такой вопрос будет общий. Что касается

Бодрая музыка звучит в эфире первой танцевальной и заканчивается первый час радиошоу трансмиссия. Это Metal и UFO. Трек называется Temple of Era. Это, кстати, гимн фестиваля Аура. Я ничего не могу вам сказать про этот фестиваль. И, кстати, еще у нас сегодня прозвучит еще один гимн фестиваля, только уже

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

что, друзья, у нас стартовал второй час радио-шоу-трансмиссия. Добро пожаловать в максимально позитивную, классную, самое главное, новую, свежую музыку. Deep Cue и Sonda Music. Start with a Dream, так называется работа, лейбл Sonda.

0: Feel.
1: Ну что, друзья, вот так вот, как всегда, максимально быстро пролетели эти два часа. Говорю вам всем большое спасибо за компанию. Прямо сейчас последняя композиция. Я напомню, кстати, что всегда послушать запись радиошоу «Трансмиссия», как и всех остальных радиошоу, которые выходят на «Радио Рекорд», можно при помощи нашего телеграм-канала «Плейлисты Радио Рекорд». В общем, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Естественно, мы есть в Максе, в ВК, в Телеге, в Рутюбе. В общем, везде нас можно найти. Поэтому выбирайте любую удобную для вас платформу и будьте вместе с нами. Не забывайте скачивать приложение «Радио Рекорд», где более сотни интернет-радиостанций. Если вдруг будете отъезжать куда-нибудь, то будете всегда так или иначе с нами на связи музыкально и

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд» и тем, кто слушает меня в сети. Спасибо вам, что поддерживаете меня активностью в соцсетях. Сегодня я подготовил для вас подборку новых треков, ранее не звучавших в моих миксах на радио. Это будет красивая музыка. Первый трек называется «Memories» — «Воспоминания». Отличная музыка для начала эфира. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

На мой взгляд, стиль Organic House впитал в себя в разной мере в зависимости от опыта и желаний музыкантов, которые пишут подобную музыку, такие стили, как ambient, этническое звучание разных континентов и народностей, транса и классического дип-хауса образца середины 90-х прошлого века. Одно из самых интересных для меня музыкальных течений в последнее время. Основную красоту этого стиля вижу в отсутствии прямой экспрессии. Общая мягкость данного стиля дает слушателю большие возможности для фантазии и личного восприятия того, что мы слышим. Это звучание не подстегивает кнутом. Ты только творишь в полете подсознания. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

британский музыкант Бен Мандей только что радовал нас красотой трека «Балтик». Сейчас в эфире плавно появляется романтичное настроение «Love Begins», дуэта «Saint Ego» и «Alessandra и Love». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса звучание больших пространств мягкой пульсации трека City 17 плавно переходит в Intermediate от Николаса Сория, явно соответствуя своему расположению в миксе и продолжая космические настроения в целом. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

данный момент с нами в эфире иранский музыкант Хафт и его трек «Paper Tiger» в ремиксе «Serious Dancers». Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Джесси Нимни и Лукас Сарате украшают этот момент своим треком «The Secret We Found» и делятся этим знанием с нами. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. Также хочу отметить, что 3 и 4 июля буду в Челябинске. А пока до встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.